0: Несколько человек утонули на пути туда или возвращаясь обратно. Но большинство вернулись благополучно. Они живы, но безмолвствуют. Мы не посылали туда поэтов, не посылали художников, философов и утильщиков.
1: Опять улыбнулся он.
0: Морям пища нужна.
2: Пища?
1: Повторила Василиса и перевела Роту свой вопрос.
0: Пища. Когда мы похороним первых мужчину и женщину нашего вида в новом море, в космосе, то сможем сказать, что вернулись домой, на нашу новую родину.
1: Двое приезжих уже опаздывали на самолет. Василиса обняла старика, а Рот долго благодарил его, используя свой скудный запас русских слов.
0: «Ничего!» —
1: сказал старик, помахав им на прощание своей обожженной рукой.
0: «Ничего!»

«Я знаю теперь, кого вы мне напоминаете», — говорит Рот Василисе на следующее утро за завтраком. Ночью у него болело сердце после перелета, водки и перенапряжения. Он проснулся, задыхаясь, нашаривая нитроглицерин. Он думал, что сейчас его сердце остановится навсегда. Оно не остановилось. Но в шоке пробуждения он запомнил свой сон, сон воспоминания, и теперь рассказывает его Василисе. Когда Норману Роту было 11, его родители, как и каждое лето после его рождения, сняли коттедж на тихом берегу Лонг-Айленда. В этой летней еврейской колонии среднего класса мальчик всегда играл на пляже один. Но в то лето соседний коттедж заняла новая семья, Клагманы, где была 12-летняя девочка. В обычных обстоятельствах юный Рот не обратил бы на нее никакого внимания. Но мальчишек поблизости нет, ему одиноко, и он проводит свои дни с Сарой. Сперва неохотно, потом дожидаясь нового дня с нетерпением настоящей дружбы. Девочка в выгоревшем купальнике, вступившая в полусозревание, и мальчик в шортах, которому до этого еще далеко, вместе играют, плавают, катаются на велосипедах, ищут ракушки, выходят в море на маленькой лодке птицы солнца, которую дает им отец Нормана, ходят в маленький местный кинотеатр, прячутся в пустых лодочных сараях, когда идет дождь, а в ясные ночи лежат рядышком в дюнах и смотрят на звезды. Купальный плотик в 20 метрах от берега, место их встреч, их клуб, их летний домик. К середине августа, когда на горизонте черные тучи начинает маячить учебный год, Норман и Сара неразлучны. В их последний вечер на пляже перед разъездом в разные города и в разные школы Сара берет Нормана за руки, и они становятся коленями на остывший песок. Над маяком светит полная луна. Прибой тихо плещет о берег. Колокольчики на лодках и фарватерных буйках позвякивают от колыхания волн. Она целует его. Он так поражен, что молчит и только смотрит. Она берет его лицо в холодные мокрые ладони и целует еще раз. Без смеха, с полной серьезностью она освобождается от своего выгоревшего купальника. Поворачивается спиной. При луне видны две белые полоски на лопатках и ягодицах. Входит в воду и плывет к плоту. Мальчик, помедлив всего секунду, встает и снимает плавки. Лунный свет ложится на гладкую безволосую кожу. Он плывет вслед за девочкой. Плот слегка качается на волнах. Они ложатся ногами в разные стороны, соприкасаясь мокрыми макушками. Взрослый Рот, как бы паря над ними, видит обнаженных мальчика и девочку. Он совсем ребенок по сравнению с ней. Луна высвечивает набухающие бутончики ее грудей. Лобок припорошен темным пухом.

0: Некоторое время обе молчат. Потом девочка поднимает руки, выгнув кисти, как балерина. Мальчик, глядя на Луну, тоже поднимает руки, и их пальцы, встретившись ощупью, переплетаются.
1: «На следующее лето»,
0: — еле слышно за шумом прибоя говорит она.
1: «На следующее лето», — обещает он.

0: «Вы романтик, мистер Рот», — говорит Василиса за завтраком. «Если бы вы читали мои книги или слышали моих трех бывших жен, то убедились бы в обратном». «Книги я читала», — Василиса улыбается уголком губ. «И слышала рассказы о ваших женах». Помолчав немного, она добавляет: «Если бы это случилось с русскими детьми, конец истории был бы несчастливым». Так и вышло. Рот рассказывает, как мальчик провел зиму. Дети не обменялись адресами, не обещали писать друг другу. Они решили приберечь свою дружбу до лета, до пляжа и моря. Он рассказывает о месяцах болезненного, в буквальном смысле, ожидания, доходящего почти до безумия в последние недели и дни перед сроком, к которому обе семьи договорились приехать на остров. Выскочив из машины, мальчик бежит к коттеджу флагманов. Он стучит, и ему открывает незнакомая женщина, не Сарина мать.
1: «О, флагманы», — говорит она. «Они отказались от аренды. Зимой у них случилась трагедия, они не захотели возвращаться сюда. Их дочь умерла от пневмонии».
0: «Совсем по-русски», — замечает Василиса. «Но чем же я вам напомнила эту девочку? Я на нее похожа?»
1: «Ни капельки».
0: «Может быть, я говорю, как она?»
1: «Нет».
0: «Может быть, вам представляется, что Сара стала бы доктором наук, когда выросла? Или захотела бы стать космонавтом?»
1: «Тоже нет. Не знаю».
0: Рот разводит руками, поймав себя на неуклюжем подражании изящному Василисиному жесту.
1: Когда он кладет руки на столик, Василиса наклоняется и накрывает своей ладонью его.
0: «Зато я знаю», — говорит она.

0: За день до встречи Нового года и за день до намеченного отъезда рота их везут на северо-восток от города в ЦПК, в Центр подготовки космонавтов имени Гагарина, известные в ЦУПе и в НАСА как «Звездный городок». «Норман», — говорит Василиса, когда они, свернув с автотрассы, едут через густой лес из сосен и берез по пустой двухполосной дороге. «Я читала ваши книги. Они очень мрачные. Один наш журналист отозвался о вашей последней книге как о заговоре против жизни. Может, поэтому они всегда были популярны в России?»
1: Рот негромко смеется. «Думаю, скорее потому, что они написаны с атеистической точки зрения. Я еврей, но при этом атеист. Мои книги — глаз вопиющего в бессмысленной вселенной, ничего более». Василиса качает головой.
0: «При советском режиме, вероятно, они разрешались именно из-за этого, но сейчас, когда вся Россия пропахла ладаном, они стали еще популярнее».
1: «Уж не обвиняете ли вы меня в скрытой сентиментальности, Василиса?» — снова смеется Рот. «Или в подпольной духовности?»
0: «Сентиментальности нет, а вот в духовности возможно».
1: Рот трясет головой и смотрит в ветровое стекло на приближающиеся ворота звездного городка.

0: За серебристыми воротами с контрольно-пропускным пунктом лес продолжается, а потом его вдруг сменяет городская площадь с большим памятником Гагарину. За площадью кучка домов, странно напоминающих американские. Василиса говорит, что они построены действительно для американцев, астронавтов, проходивших здесь подготовку перед отправкой на Мир. Они проезжают мимо круглого здания, где стоит самая большая в мире центрифуга, мельком видят проспект Героев, весьма скромный, белый, от снега, без всяких статуй, и останавливаются перед музеем космонавтов. Василиса показывает роту припаркованные машины с номерами от 1 до 125. Цифры показывают как официальный порядковый номер владельца космонавта, так и очередность его отправки в космос. Водитель открывает дверцу, и Рот с Василисой быстро проходят по снегу в тускло освещенный холл. Они сдают пальто, бросают взгляд на большую фреску с изображением Гагарина и поднимаются по лестнице в зал главной экспозиции, где бюст покойного космонавта будто бы стережет порядком запылившиеся витрины. Василиса переводит некоторые надписи и заголовки. «Последние экспонаты, — говорит она, — взяты с места гибели Гагарина. Его самолет разбился во время обычного тренировочного полета в марте 68-го, через 7 лет после 108-минутного витка вокруг Земли. Рот видит обгоревшую фотографию генерального конструктора Королева, бумажник, в котором она лежала, такие же обгоревшие водительские права. Тут же пробирка, наполненная землей и пеплом с места крушения. «Вам не кажется, что это чересчур макабрично?» — спрашивает Рот.
1: «Я не знаю этого слова, Норман. Что такое макабрично?»
0: «Ладно, неважно». Они подходят к витрине со скафандрами первых трех космонавтов, обживших первую советскую орбитальную станцию «Салют» в 1971 году. «Кому интересно, она салютовала, эта станция?» — ехидничает Рот.
1: «Юрию Гагарину, конечно».
0: Василиса читает надписи под фотографиями. Экспедиция Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева была очень успешной. Советское телевидение каждый вечер показывало исследования, проводимые ими в невесомости, и забавные стороны их быта. Их обратный вход в атмосферу прошел как будто без происшествий, как и посадка в казахской степи, если не считать необъяснимого обрыва радиосвязи. Но когда поисковая команда открыла капсулу, все три космонавта были мертвы. При входе в атмосферу повредился клапан, воздух ушел в космос, и они умерли от удушья в своих креслах.
1: «Мы напитали наши моря», — говорит Василиса.
0: «Нет. Ничего, — говорил, — что мы должны оставить своих мертвых там, в космосе. Только тогда море насытится».
1: «Возможно».
0: Дальше следует точная копия кабинета Юрия Гагарина. Все там оставлено так, как было утром перед его роковым полетом 27 марта 1968 года. Часы остановлены на 10:31, моменте падения. На столе раскрытый календарь-ежедневник, незаконченные письма и заметки.
1: «Каждая космическая команда в день старта записывает свои имена вот в этой большой коричневой книге», — показывает Василиса.
0: Она говорит шепотом, как в священном месте.
1: «Даже те, которые улетают на международную станцию».
0: Рот смотрит на нее. Ее глаза полны слез.
1: «Вы считаете меня сентиментальной?» — спрашивает она, перехватив его взгляд.
0: «Нет, духовный».

Во сне Рот видит себя на борту Международной космической станции. Он парит в слабо освещенном отсеке. Другой астронавт, мужчина, спит в конструкции наподобие мешка, который удерживает его в более или менее вертикальном положении. Его руки вытянуты вперед, пальцы шевелятся, как водоросли в струе течения. Рота удивляет, что вентилятор работает так громко. Удивляет строго функциональная обстановка жилого модуля. Он ощущает легкие запахи озона, пота, машинного масла. Обнаружив, что может двигаться, отталкиваясь ногами от твердых предметов, он перемещается головой вперед, не шевеля руками, и заглядывает через люк в смежный модуль. Там есть иллюминатор. Рот подплывает к нему и смотрит наружу. Над ним, за темным восклицательным знаком солнечной панели, висит Земля. Станция приближается к черте восхода. Лимб планеты приобретает четкость в ярком полумесяце солнечного света. Какую-то секунду Рот видит тонкую линию атмосферы, подсвеченной, как перевернутый мениск. Потом Солнце выходит из-за кривой земного шара и зажигает верхушки тысяч облаков над темным морем. Внезапно Рот обнаруживает, что ему трудно дышать. Воздух слишком разрежен. Крутясь в невесомости, он слышит зловещее шипение, становящееся все тоньше и при этом все тише. Эффект разреженного воздуха. Воздух уходит из станционного модуля. Задыхаясь, он кружится в пустоте. До переборки далеко, оттолкнуться не от чего. Он только и может, что вертеть руками и ногами без всякого толка, кувыркаться в редеющем воздухе, не в силах переместиться в безопасное место.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Дэн Симмонс. Конец гравитации. Окончание. Просыпается от прикосновения чьей-то прохладной руки к его голой груди, моргает, прогоняя отголоски сна, и оглядывает гостиничный номер. Темно. Только лунный свет просачивается между тяжелыми шторами. Василиса в его запасной синей пижаме сидит на краю кровати. На шее у нее стетоскоп, а рука лежит у него на груди.
1: Что?
0: Он пытается сесть, но ее рука, на удивление, сильная, его не пускает. Стетоскоп холодит кожу. Василиса, положив его на тумбочку, проводит пальцами по крестообразному шраму на груди рота и по шраму на левой ноге, где ему брали вену для операции.
1: «Что было вечером, помнишь?»
0: – тихо спрашивает она. На часах 3:28.
1: «Нет», —
0: шепчет он, но потом вспоминает. Они ужинали в «Национале», когда у него схватило сердце. Он сунул под язык таблетку нитроглицерина, но обычного облегчения не наступило. Он смутно помнит, как Василиса вывела его из громадного, словно пещера, ресторана, как поддерживала в лифте, как открыла дверь в его номер. Потом укол холодной иглы. И еще более смутные воспоминания, как Василиса ложится под одеяло рядом с ним. «О, Господи!» — говорит он. «Мне совсем не хотелось бы ложиться с тобой в постель таким образом». Василиса улыбается и застегивает на нем пижамную куртку. «Мне тоже норма.
1: Я думала, не отвезти ли тебя в больницу, но это только приступ стенокардии. Ничего серьезного, я уверен. Сердцебиение хорошее, давление стабилизировалось, пульс нормальный».
0: Она снова забирается под одеяло.
1: «А проснулся ты, наверное, из-за кошмарного сна».
0: «Сон как сон», — повернувшись к ней, говорит он, но потом вспоминает жуткое шипение уходящего кислорода и признается:
1: «Нет, и правда кошмар».
0: Он снова смотрит на светящийся циферблат.
1: «Канун Нового года», — говорит Василиса. «У нас в России это большой праздник. Ваше Рождество и Новый год вместе взятые».
0: «Да?»
1: «Я говорила тебе, что родители у меня ученые. Философ и математик».
0: «Да».
1: «Мы, русские, почти все суеверны, и они тоже. Мама научила меня класть накануне Нового года под подушку 3 клочка бумаги. На одном пишется «хорошо», на другом «плохо», на третьем «средне». Какую бумажку вытянешь после полуночи, таким и год будет».
0: Рот, с улыбкой протянув через нее руку, берет с тумбочки блокнот и серебряную ручку. На последней исписанной странице заметки о кабинете Гагарина. Рот открывает чистую, рвет ее на 3 полоски. «Год с Василисой», пишет он на одной. «Год без Василисы» на другой, а третью оставляет пустую.
1: «Ты искушаешь судьбу, Норман».
0: Он сворачивает бумажки и кладет под их общую подушку. «Вы суеверная женщина, доктор Иванова». Он целует ее. Когда долгий поцелуй наконец прерывается, она запрокидывает голову так, чтобы видеть его лицо, и шепчет:
1: «Нет, я духовная и сентиментальная».

0: Новый год празднуется за городом, на даче космонавта Виктора Афанасьева. По словам Василисы, Афанасьев был последним командиром постоянной команды мира и в буквальном смысле потушил на станции свет 28 августа 1999 года. «Виктор мой друг. Он говорит, что после того, как мир свели с орбиты, ему стали сниться странные сны».
1: «О чем?» – спрашивает Рот.
0: «Ему снится, будто он видит мир под водой, как «Титаник» или другой затонувший корабль. А иногда на него смотрят оттуда лица покойников, которых он знал при жизни».
1: Рот, никогда не рассказывавший ей собственный сон, поворачивается и смотрит на нее в машине, едущей через заснеженный лес по узкой дороге. Они приезжают рано, в 5 вечера. Но за окнами уже темно, и на даче собрались десятки гостей. Столы в доме ломятся от еды. Там выставлены колбасы, сыры, соленая рыба, икра, салаты и прочие закуски, почти не оставляющие места для горячих блюд, окруженные несчетными бутылками водки и шампанского. Однако хозяин и его друзей Рот с Василисой застают снаружи. Несмотря на холод, не выше минус 10 по Фаренгейту, как прикидывает Рот, они жарят шашлык или шиш-кебаб, перешучиваясь и попивая водку в процессе. В последующие часы Рота знакомят больше, чем с сотней людей, и он совершает типичную ошибку американца, пытаясь запоминать одни только имена без отчеств. В результате на него обрушивается лавина имен и лиц. Но кое-кого от других он все-таки отличает. Запоминаются космонавт Сергей и его жена Елена. Тамара, красавица с провидческим даром, предсказавшая экспедиции Василия Цыблиева на мире, близкие к катастрофе события. По словам Василисы, она точно назвала день столкновения станции с грузовой ракетой. Виктор, непрерывно курящий седовласый зам руководителя полетов. Инженер Павел, Паша. Космонавт Александр, Саша с женой Людмилой и дочерьми Наташей и Евгенией. Директор полетов Владимир. Психолог ЦУП Ростислав, которого Василиса и остальные зовут Стивом. Космическая команда из 2 Юриев, космонавт Василий, Вася с женой Ларисой и так далее, и так далее. Помимо космонавтов, их семей и сотрудников ЦУПа, на вечере присутствуют знаменитости. Российские политики, американский конгрессмен, известный Роту как полный мудак, несколько деятелей из НАСА, 2 астронавта и 1 бывший астронавт, все без жен, но 1 с русской подругой. Поэты и писатели, все пьяные в усмерть на момент знакомства с Ротом. Еще 1 экстрасенс, далеко не такой красивый, как Тамара, первая знакомая Рота среди лиц этой профессии. Американский кинорежиссер, добивающийся допуска на международную станцию. Русский кинорежиссер, очень сердитый. Немецкий кинорежиссер, который, похоже, знает здесь всех и каждого. Русская актриса, ошеломляющая, красивая и невероятно глупая. Список завершает собака с глазами, полными такого сочувствия, которого Рот не встречал еще ни у одного живого существа. В гостиной включен телевизор с большим плазменным экраном. Показывает CNN. На Красной площади готовятся к Новому году. На Пекинской площади Тяньаньмэнь и в других местах уже празднуют. Рот, трогая ноющую грудь, когда Василиса нет рядом, бродит по дому все с той же недопитой стопкой, пожимает руки, беседует с теми, кто говорит по-английски. Временами Василиса шепотом переводит ему содержание песен и чужих бесед. Ночь становится все темнее, а говор все громче по мере того, как стрелки часов приближаются к полуночи.

Трое космонавтов на застекленной веранде серьезно спорят по-русски, обсуждая свой опыт выхода на околоземную орбиту. Василиса успела сообщить на ухо Роту краткую биографию каждого. Анатолий Арцебарский побывал в космосе только раз, после чего сменил профессию на более прибыльную. Сергей Крикалев, пожалуй, самый успешный из действующих космонавтов. Он был и на Мире, и на Международной станции, летал на шаттле. Виктор Афанасьев, хозяин дома, тот, которому снятся кошмары, последний командир Мира. Рот думает о нем, как о капитане космического «Титаника». Со своей стопкой в руке он слушает их разговор, перемежаемый шепотом переводящей Василисы. Анатолий. Это как на свет родиться. Долгое ожидание, клаустрофобия, темнота, шумы в отдалении, перекачивается гликоль, гудят и щелкают двигатели, шепоты какие-то из внешнего мира. А потом травма, перегрузки, жуткая вибрация. И ты выходишь на свет, в космос. Сергей. Ерунда. Это как секс. Долгое предвкушение, которое иногда волнует больше, чем само событие. Предварительные игры, бесконечный, не дающий удовлетворения тренинг, потом подготовка на старте, лежишь в кресле, принимающем твою форму, слушаешь дразнящий обратный отчет, пульс ускоряется, все чувства обострены, потом взрыв, освобождение, эякуляция энергии, тяга, ребята, тяга пошла, а после освобождения, после криков «Поехали!» и тому подобное, тишина и холодное объятие космоса. Когда все заканчивается, хочется начать сначала. Виктор. Фигня. Старт — это как смерть. Когда зажигание включается, это выход из тела, отделение духа от материи. Мы идем через атмосферу, как тонущий, выплывающий на поверхность, как душа, сбросившая телесную оболочку. Но там, на поверхности, мы находим только вакуум. Все и вся, что мы знали или могли узнать, остается позади. Мы оставляем жизнь ради холодной стерильности космоса. Двигатели отключаются, перегрузки прекращаются, барьер между жизнью и смертью взят, дух сливается воедино с космосом. Только одиноко ему. Ох, как одиноко. Трое умолкают и разражаются дружным смехом. Виктор наливает всем водки.

0: Рот, стоя один на опустевшей внезапно веранде, видит старика, бредущего по освещенному луной снегу. Сквозь морозные стекла он кажется скорее воображаемым, чем реальным. Весь в белом, белые волосы, белые щетины на белом лице. Руки воздеты, как у иконописного Христа. Он бредет, подняв лицо и ладони к ночному небу. Рот ставит рюмку на стол, собираясь выйти и привести старика в дом, или, по крайней мере, убедиться, что тот реален. Но тут на веранду выходят Василиса, Виктор и Сергей Крикалев. «Это Дмитрий Дмитриевич, сосед Виктора», — поясняет Сергей, превосходно говорящий по-английски. Он обучался в Хьюстоне, летал на шаттле, провел несколько месяцев на международной станции. Он живет в сторожке и постоянно здесь бродит. Летом это не проблема, но зимой Виктор боится, как бы старик не замерз насмерть.
1: «Почему он обращается к небу?» — спрашивает Василиса. «Он в маразме?»
0: «Возможно». Виктор надевает пуховик и меховую шапку, висящие на колышке у задней двери. Он кричит в небеса, что его сын, космонавт, не вернулся обратно. «Его сын и теперь там?» — удивляется Рот. «Или он погиб?» «Сын Митрича бизнесмен и живет в Омске», — усмехается Виктор. «Старик просто лунатик и ходит во сне. Прошу меня извинить». Он выходит, и трое оставшихся смотрят через замерзшие стекла, как он уводит старика с лужайки за голые деревья. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Магнитофон играет бодрую громкую мелодию, и русские, человек 30-40, столпившись в жарко натопленной комнате, поют под нее. Василиса становится рядом с Ротом.
1: «Это неофициальный гимн космонавтов», — шепчет она и переводит.
0: «Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. А звезды тем не менее, а звезды тем не менее, все ближе, но все так же холодны. И как в часы затмения, и как в часы затмения, ждем света и земные видим сны. И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева, а снится нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава». Допев до конца, все аплодируют сами себе. За час до полуночи Рот знакомится с американским миллионером Томом Эстергази, которого русские намечают в качестве следующего платного космического туриста. Эстергази пьет только минеральную воду. Он говорит, что работал математиком в Лос-Аламосе и в комплексном институте Санта-Фе, а миллионы нажил, применив новые теоремы теории хаоса на рынке ценных бумаг.
2: «Рынок — это всего лишь еще одна комплексная система, постоянно осциллирующая на грани хаоса», — говорит Эстергази в самое ухо Роту, чтобы тот расслышал его за шумом застолья. «Как луна Гиперион, как флаг на ветру, как завиток сигаретного дыма».
0: Он показывает на сизое облако, висящее в комнате, словно смог. «Да, но анализируя колебания флага или завитки дыма, сотни миллионов нажить нельзя», — замечает Рот, кое-что слышавший об этом человеке.
2: «Можно, если смекалки хватит», — пожимает плечами Эстергази.
0: Рот изображает из себя журналиста.
2: «И сколько же вы платите энергии и РКА за эту прогулку?»
0: Молодой миллионер снова пожимает плечами.
2: «Наверное, столько же, сколько Деннис Тито заплатил. Не имеет значения».
0: «Здорово это должно быть, считать, что 20 миллионов долларов не имеют значения», — думает Рот. Вслух он спрашивает:
2: «А что вы собираетесь делать те 4 дня, которые там пробудете?» «Смотреть на облака».
0: Рот смеется, вспомнив, что говорил ему об этом парне редактор «Нью-Йорк Таймс», но умолкает, видя, что миллионер вполне серьезен.
2: «Вы платите такие деньги для того, чтобы посмотреть на облака?»
0: Эстергази кивает с той же серьезностью и наклоняется к Роту.
1: Моя специальность – фрактальный анализ краев нестабильных комплексных систем. Облака – классический пример таких систем. Работая в Нью-Мексико, я устраивал себе командировки только для того, чтобы посмотреть на облака из самолета. Ни одной конференции так и не посетил. Когда в Лос-Аламосе это усекли, перестали меня посылать. Позже, заработав деньги на Уолл-стрит, я купил себе лир – летать над облаками.
3: Клинический случай, думает Рот. Неудивительно, что русские нас презирают.
1: «Разве это такая большая разница, — спрашивает он, — смотреть на облака с космической станции вместо самолета?»
3: Эстергази смотрит на него так, будто это Рот сумасшедший.
4: «Еще бы! Я смогу увидеть гряды, покрывающие десятки тысяч квадратных миль. Смогу понаблюдать за перистыми и перламутровыми образованиями на пространствах Южного Тихого океана, посмотреть, как формируются кучевые в 20 километрах над Уралом. Это огромная разница, уникальный опыт!»
3: Рот, убежденный не до конца, кивает. Эстергази стискивает ему локоть.
1: «Я серьезно. Представьте, что вы математик, который пытается понять Вселенную, изучая волны. Океанские волны. Но единственный шанс понаблюдать за ними вы получите, опустившись на 500 футов под воду.
3: Глупо, не так ли?
1: Но именно так выглядит фрактальный анализ облаков в пределах атмосферы. Мы с вами живем на дне колодца».
3: «Но есть ведь метеорологические спутники», — начинает Рот.
1: «Нет-нет-нет», — мотает головой Эстергази. «Вся математика, не говоря уж о комплексных системах и хаосе, на 70% интуитивна. Раскусить волновую динамику фондового рынка мне помогли не какие-нибудь последовательные приближения. Я просто провел один день на бирже со своим другом-брокером, глазел на экраны компьютеров, на большое табло, на ползущие цифры, на каракули ребят там внизу и получил повторяемую фрактальную функцию, которая мне требовалась. А теперь мне, чтобы раскусить фрактальную динамику облаков, чтобы научиться предсказывать хаотические изменения у них по краям, нужно увидеть облака. Все сразу. Получить гештальт. Почувствовать динамику всего этого. Просто взглянуть. 4 дней, конечно, мало, но для начала хватит».
3: «Придется вам на время стать богом», — говорит Рот.
1: «Да, этого мало, но для начала хватит».
3: За несколько минут до полуночи Рот, вернувшись на холодную веранду за оставленной там рюмкой водки, снова видит бредущего по снегу старика. Рот подходит к двери в дом, чтобы позвать Василису или хозяина, но медлит. Гости, собравшись вместе, поют, а Василисы нигде не видно. Рот возвращается к двойным стеклянным дверям в сад. Они похожи на шлюз, отсекающий дом от лунного холода. Надевает меховую шапку Виктора и выходит на мороз. На пологом склоне, ведущем к замерзшему озеру, лунными искрами мерцает снег. Снеговые облака разошлись, оставив небо луне и звездам. Рот смотрит вверх около минуты, прежде чем отправиться на поиски Митрича. Старика он видит метров в 20 ниже по склону. Белая фигура на опушке березовой рощи. Снег скрипит под тонкими подошвами Рота. Он хочет позвать старика, но морозный воздух врывается в горло, как вакуум. Рот задыхается, держась за грудь. Сосредоточившись на дыхании, он пересекает последние метры голубого пространства между собой и стариком. Тот стоит спиной к Роту, глядя сквозь ветви берез в ночное небо. Раньше на нем были мешковатые штаны и свитер, теперь он одет во что-то белое и длинное, напоминающее саван. Рот останавливается на расстоянии вытянутой руки от него и тоже смотрит на небо. Что-то, спутник, высоколетящий военный самолет или даже сама космическая станция, Рот не знает, видно ли ее из Москвы, движется через звездное поле, как брошенный кем-то алмаз. Рот опускает глаза, и старик поворачивается к нему. Это его отец. Рот подносит руку к груди, и отец поднимает руку одновременно с ним. Рот чувствует уверенность, что отец хочет его коснуться. Прикоснуться к лицу, к больному сердцу своего сына, но рука продолжает подниматься, и палец указывает в небо у Рота за спиной. Рот поворачивается, чтобы посмотреть, но рев и яркая вспышка окружают его и входят в него, как огонь. Он крепко зажмуривается, зажимает уши руками, но рев и свет прорываются и одолевают его. Свет. Воспламеняется гиперголь, срабатывают двигатели твердого топлива, заводятся основные двигатели шаттла, из трехступенчатой ракеты-носителя корабля «Союз» вырывается пламя. звук.
5: Миллионы эргов, джоулей и килограммов на квадратный метр наполняют ночь в миллионную долю секунды. Ревет Сатурн-5, изрыгая пламя сразу из 5 дюз. Ревет марсианская ракета перед взрывом. Ревет управляемая лунная ракета N1. Рот упал, но не коснулся Земли. Он плавает в воздухе в 1,5 метрах над ней. Его держит отец.
3: «Расслабься», — говорит отец, держа сына под плечи и колени. «Просто лежи на воде. Пусть океан за тебя работает. Сейчас я тебя отпущу».
5: Он отпускает, и вокруг снова пламя, рев и вибрация. Рот хватается левой рукой за правую, ощущая рев как сжатие, пламя как боль, но потом подчиняется отцу и расслабляется. Он раскидывает руки, и сила тяжести ослабевает. Рот позволяет реву двигателей унести себя в небо. Далеко внизу видна снеговая шахматная доска Байконура, виден вытянутый палец Флориды, видны зеленые прибрежные воды, переходящие в ультрамариновую глубину. Рот поднимается на реве и вместе с ревом прорывается сквозь жидкие пряди облаков. Давление воздуха падает, гравитация слабеет, небо становится черным, и звезды светят на нем, не мигая.
6: «Норман! Норман!» —
5: слышит он сквозь рев. Он знает, что это голос Василисы. Смутно ощущает ее колено у себя под головой, ее руки, разрывающие воротник его рубашки, но голос тонет в шуме и пламени. Отходит первая ступень. Черно-белое металлическое кольцо сверкает в резком солнечном свете и летит, кувыркаясь вниз, к голубой с белыми пятнами земле. Лимб планеты изгибается. Желто-голубая кривая в черноте космоса. Рот слышит в плохо настроенных наушниках далекие голоса, шепчущие то ли команды, то ли просьбы. Он знает, что должен держать глаза закрытыми, чтобы видеть, но все-таки хочет открыть их. И тут отваливается вторая ступень. Сила тяжести вновь вжимает его в кресло, и он продолжает подниматься во тьму. «Принесите мой чемоданчик из машины! Быстро!» Это сказано по-русски, но Рот все понимает. Языки — это стены, мешающие пониманию, а он теперь так высоко, что может заглянуть за любую стену. Шум, пламя и сжатие обрываются так же резко, как начались. Рот парит, широко раскинув руки и ноги. Потом переворачивается и смотрит вниз, туда, где всегда был. Он летит навстречу восходу. Белые облака тянутся далеко внизу, как отара овец по голубому лугу. Какой-то полуостров тянется к солнцу, словно палец бога, рассекающий зеленое море. На ночной стороне терминатора на высоте 20 километров пульсируют собственным светом перистокучевые облака.
6: «Отойдите! Ввожу иглу в сердце!»
3: Рот срывает невидимые наушники, утомленные жужжанием далеких голосов. Пусть себе ЦУП и Хьюстон отдают команды, он не обязан их слушать. Тишина захлестывает его, как вода, вливающаяся в закрытый отсек. Солнце освещает кривую земного шара, пронзает золотыми лучами тонкую пленку атмосферы, отрывается от Земли и вспыхивает в космосе термоядерным взрывом. Рот обнаруживает, что космос полон звуков. Звезды шипят и потрескивают. Он уже слышал это через радиотелескоп, но они еще и поют. Хор неземных голосов звучит на языке, напоминающем латынь. Рот напрягается, желая расслышать слова, но смысл от него ускользает.
5: Он поднимается к самому ревущему солнечному прибою, чувствует, как щелкают отдельные фотоны о его кожу, видит, как налетает солнечный ветер на пульсирующую, дышащую магнитосферу Земли. Космос, убеждается он, вовсе не пуст. Там гуляют волны гравитации и ударные световые волны. Там происходит непрерывное движение переплетенных магнитных линий, а на фоне всего этого виден и слышен звездный хорал.
3: Где-то очень далеко снова начинается обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1, по-русски и по-английски. 0! Люди кричат, поют и смеются. Новый год наступил. Рот, раскинувший руки, почти что готов дать солнечному ветру унести себя еще дальше, выше и глубже, в поющий космос, далеко за пределы земного притяжения, но он знает, что должен сделать еще что-то.
6: «Дыши, Норман! Дыши!»
3: Он снова убирает из ушей этот голос и сует руку под подушку, где лежат три свернутые бумажки. Он выбирает одну, зажимает ее в кулаке, раскрывает пальцы. Чтобы прочесть написанное, ему надо открыть глаза. Он плачет с зажмуренными веками. Плачет при мысли, что больше не увидит уходящей вдаль земли. Не ощутит отцовских объятий восходящего солнца. Не коснется холодного шара луны. Не услышит и не поймет хора звезд, звучащих на рентгеновской частоте. Но надо же узнать, какое будущее он выбрал. Норман Рот открывает глаза.

0: Из сборника рассказов «Октябрьская страна». Скелет. Рэй Брэдбери. Сколько ни откладывая, сходить к врачу придется. Мистер Харрис уныло свернул в подъезд и поплелся на второй этаж. «Доктор Берли», — блеснула золотом указывающая вверх стрелка. Увидев знакомого пациента, доктор Берли непременно вздохнет. «Ну как же, 10-й визит на протяжении 1 года. И чего он, спрашивается, так страдает? Ведь за все обследования заплачено». Сестричка вскинула глаза, весело улыбнулась, подошла на цыпочках к стеклянной двери, чуть ее приоткрыла, сунула голову в кабинет. «Угадайте, доктор, кто к нам пришел?» – прошелестело в ушах Харриса, а затем ответ, совсем уже еле слышный. «Господи боже ты мой, неужели опять?» Харрис нервно сглотнул. При виде Харриса доктор Берли недовольно фыркнул. «И у вас, конечно же, снова боль в костях». Он нахмурился, чуть поправил очки. «Мой дорогой Харрис, вас прочесали самыми частыми гребешками, какие только известны науке, и не выловили ни одной подозрительной бактерии. Все это просто нервы. Вот посмотрите на ваши пальцы. Слишком много сигарет. Дохните на меня. Слишком много белковой пищи. Посмотрим глаза. Недостаток сна. Мои рекомендации – бросьте курить, откажитесь от мяса, побольше спите. С вас $10. Харрис угрюмо молчал. «Вы еще здесь?» – снова взглянул на него врач. «Вы ипохондрик. Теперь с вас $11». «А почему же у меня все кости ноют?» – спросил Харрис. «Знаете, как это бывает, если растянешь мышцу?» Доктор Берли говорил спокойно, вразумительно, словно обращаясь к ребенку. «Так и хочется с ней сделать что-нибудь, растереть, размять. И чем больше суетишься, тем хуже. А оставишь ее в покое, и боль быстро исчезнет. Выясняется, что все твои старания не приносили никакой пользы, а наоборот шли во вред. То же самое сейчас с вами. Оставьте себя в покое, примите слабительное, поставьте клизму, отдохните от этого города, прогуляйтесь в Феникс. Вы же 1.5 года туда собираетесь, и все кончается пустыми разговорами. Смена обстановки будет вам очень кстати». 5 минутами позднее мы находим Харриса в ближайшем магазинчике, перелистывающем телефонную книгу. От этих вроде Берли зашоренных идиотов разве дождешься от них элементарного сочувствия, не говоря уж о помощи? Палец, скользивший по списку остеопаты, специалисты по костям, остановился на М. Мьюнигане. За фамилией этого Мьюнигана не следовало ни обычного доктора медицины, ни прочих академических аббревиатур, зато его приемная располагалась очень близко. 3 квартала вперед, потом 1 направо. М. Мьюниган был похож на свой кабинет. Такой же темный и маленький, такой же пропавший йодом, йодоформом и прочей непонятной медициной. Зато он слушал Харриса с напряженным вниманием, с живым заинтересованным блеском в глазах. Сам Мьюниган говорил со странным акцентом, словно и не говорил, а высвистывал каждое слово. Наверное, плохие зубные протезы. Харрис рассказал ему все. Мьюниган, понимающе кивнул. «Да, он встречался с подобными случаями. Кости человеческого тела. Человек забывает, что у него есть кости. Да-да, кости. Скелет. Трудный случай, очень трудный. Дело тут в утрате равновесия, в разладе между душой, плотью и скелетом». «Очень-очень сложно», — негромко присвистывал М. Мьюниган. «Неужели и вправду нашелся врач, понимающий мою болезнь?» Харрис слушал, как завороженный. «Психология, — сказал М. Мьюниган, — корнями своими все это уходит в психологию». Он подлетел к унылой грязноватой стене и включил подсветку полудюжины рентгеновских снимков. В воздухе повисли прозрачные силуэты бледных тварей, выловленных в пене доисторического прибоя. «Вот-вот, скелет, пойманный врасплох. Вот световые портреты костей, длинных и коротких, толстых и тонких. Мистер Харрис должен хорошо осознать стоящие перед ним проблемы, сложность своего положения». Рука М. Мьюнигана указывала, постукивала, шелестела, поскребывала по бледным туманностям плоти, обволакивающим призраки черепа, позвоночного столба, тазовых костей, известковое образование, кальций, костный мозг. «Здесь и здесь, тоже это, то эти, те еще другие. Смотрите!» Харрис зябко поежился. Сквозь рентгеновские снимки в кабинет ворвался зеленый фосфорицирующий ветер страны, населенный монстрами Дали и Фузели. И снова тихое посвистывание М. Мьюнигана. «А не желает ли мистер Харрис, чтобы его кости были подвергнуты обработке?» «Смотря какой», — сказал Харрис. Мистер Харрис должен понимать, что М. Мюниган не сможет ему ничем помочь, если Харрис не будет должным образом настроен. Психологический пациент должен ощущать необходимость помощи, иначе все усилия врача пойдут впустую. Однако М. Мюниган коротко пожал плечами. М. Мюниган попробует. Харрис лежал на столе с открытым ртом. Освещение в кабинете потухло. Все шторы были плотно задернуты. М. Мюниган приблизился к пациенту. Легкое прикосновение к языку. Харрис почувствовал, что из него вырывают челюстные кости. Кости скрипели и негромко потрескивали. Один из скелетов, тускло светившихся на стене, задрожал и подпрыгнул. По Харрису пробежала судорога, он непроизвольно захлопнул рот. М. Мюниган громко вскрикнул. Харрис чуть не откусил ему нос. «Бесполезно, все бесполезно, сейчас не тот момент». Легкий шорох, шторы поднялись. М. Мюниган обернулся, прежний энтузиазм сменился на его лице полным разочарованием. Когда мистер Харрис почувствует психологическую готовность к сотрудничеству, когда мистер Харрис почувствует, что действительно нуждается в помощи и готов полностью довериться М. Мюнигану, тогда появятся какие-то шансы на успех. А пока что гонорар составляет всего $2, М. Мюниган протянул маленькую ладошку. Мистер Харрис должен задуматься. Здесь вот схема, пусть мистер Харрис возьмет ее домой и изучит. Схема познакомит мистера Харриса с его телом. Он должен ощущать свое тело насквозь до мельчайшей косточки. Он должен хранить бдительность. Скелет, структура очень странная, громоздкая и капризная. Глаза М. Мюнигана лихорадочно поблескивали. И всего хорошего, мистер Харрис. Да, кстати, не хотите ли хлебную палочку? М. Мюниган пододвинул к Харрису банку с длинными, твердыми, круто посоленными хлебными палочками, взял одну из них сам и начал с хрустом грызть. Хорошая вещь, хлебные палочки. Очень помогают сохранять, форму. Всего хорошего, мистер Харрис. Всего хорошего. Мистер Харрис пошел домой. На следующий день, в воскресенье, мистер Харрис обнаружил в своем теле бесчетную тьму новых болей и недомоганий. Он провел все утро за изучением миниатюрной, однако абсолютно четкой и анатомически точной схемы скелета, полученной от М. Мюнигана. За обедом Кларисса, супруга мистера Харриса, чуть не довела его до нервного припадка. Щелкала суставами своих тонких, удивительно изящных пальчиков, пока мистер Харрис не заткнул уши и не закричал «Прекрати!». После обеда он засел у себя в комнате, ни с кем не общаясь. Кларисса и три ее подружки сидели в гостиной, играли в бридж, смеялись и непрерывно тараторили. Харрис тем временем со все возрастающим интересом ощупывал и изучал каждую часть своего тела. Через час он встал и громко крикнул «Кларисса!». Кларисса умела не войти, а впорхнуть в комнату. Плавные пританцовывающие движения тела неизменно позволяли ей хоть немножко, хоть на малую долю миллиметра, но все же не касаться ворсинок ковра. Вот и теперь она извинилась перед гостями и весело влетела в комнату мужа. Харрис сидел в дальнем углу, пристально изучая анатомическую схему. «Все грустишь, милый, и хмуришься?» Кларисса села ему на колени. «Не надо, пожалуйста, а то мне тоже грустно». Даже ее красота не смогла вывести мистера Харриса из раздумий. Он покачал на ноге невесомость Клариссы, затем осторожно потрогал ее коленную чашечку. Округлая косточка, укрытая светлой своим цветом шевелящейся кожей, чуть пошевелилась. «Это что?» – судорожно вздохнул Харрис. «Так что ли и полагается?» «Что полагается?» – звонко расхохоталась Кларисса. «Ты это про мою коленную чашечку?» «Ей что, так и полагается двигаться?» Кларисса удивленно потрогала свое колено. «Ой, а ведь и правда». «Хорошо, что твоя тоже ползает», — облегченно сказал Харрис. «А то я уже начал беспокоиться». «О чем?» «Да вот и колено, и ребро». Он похлопал себя по грудной клетке. «Ребра у меня не до самого низа. Вот тут они кончаются. А есть и совсем уж странные. Не доходят до середины, а так и болтаются в воздухе ни на чем». Кларисса ощупала свое тело чуть пониже грудей. «Ну, конечно же, глупенькие, здесь они у всех кончаются. А эти коротенькие, смешные, это называется ложные ребра». «Вот видишь, ложные. Остается только надеяться, что они не позволят себе никаких фокусов, будут вести себя как самые настоящие». Шутка получилась предельно неуклюжей. Теперь Харрису страстно хотелось снова остаться в одиночестве. Ведь здесь, вот, совсем рядом, только нащупай дрожащими боязливыми пальцами, лежали дальнейшие открытия, новые, еще более странные археологические находки. И он не хотел, чтобы над ними кто-то смеялся. «Спасибо, милая, что пришла», — сказал Харрис. «Здоровье». Маленький носик Кларисы шаловливо потерся о нос Харриса. подожди. А, вот здесь. Харрис ощупал сперва свой нос, затем нос жены. Ты понимаешь, что тут происходит? Носовая кость доходит только до сюда, а все остальное заполнено хрящевой тканью. Ну, конечно же, милый. Клариса смешно сморщила хрящевой носик и выпорхнула из комнаты. Харрис остался один. Пот быстро переполнял углубление и впадины его лица, неудержимым половодьем заливал щеки. Он облизнул губы и закрыл глаза. Теперь, следующим пунктом повестки дня что? Да, позвоночник. Харрис прошелся рукой по длинному ряду позвонков, примерно так же, как у себя в кабинете, по многочисленным кнопкам, вызывающим операторов и курьеров. Только сейчас, в ответ на его осторожные нажимы, из скрытых в мозгу дверей вырывались бесчетные страхи и кошмары. Позвоночник казался до ужаса незнакомым. Единственная ассоциация – хрупкие останки только что съеденной рыбы, разбросанные по холодной фарфоровой тарелке. Харрис отчаянно перебирал маленькие круглые бугорки. «Господи, господи!» Зубы Харриса начали выбивать дробь. «Боже милостивый!» – думал он. «Как же мог я этого не понимать?» Все эти годы я существую, имея внутри себя скелет. Почему все мы считаем себя чем-то само собой разумеющимся? Почему мы не задумываемся о своих телах и своем бытии?
1: Скелет. Жесткий, белесый, суставчатый остов. Нелепый подергунчик, связанный из сухих лобких палочек. Пародия на человека, отвратительная, с длинными, вечно трясущимися пальцами, с черепом вместо лица, с черными, пустыми, пялящимися в никуда глазницами.

через крохотные хрупкие оконца, которые мой мозг смотрит на окружающий мир. Разве можно так жить? Хотелось хищным хорьком метнуться в этот курятник, в гостиную, чтобы мирное квохтанье сменилось истерическим кудахтаньем, чтобы облаком выдранных перьев заплясали в воздухе карты. Харрис не двинулся с места, но для этого потребовалось отчаянное, почти непосильное усилие. «Спокойно, спокойно, нужно же держать себя в руках. Да, это откровение. Ты должен смело взглянуть ему в лицо, осознать его и прочувствовать». «Так ведь скелет же!» – вопило его подсознание. «Я не могу этого принять, да я просто не могу поверить. Это вульгарно, гротескно, ужасно. Все скелеты – кошмар. Они трещат, стучат и дребезжат в древних замках, длинными лениво раскачивающимися маятниками свисают с почерневших дубовых балок. Милый, иди сюда, я познакомлю тебя с дамами». Чистый ясный голос жены доносился не из-за стенки, а с непостижимо огромного расстояния. Мистер Харрис встал. Скелет удержал его в вертикальном положении. Эта мерзость внутри, этот наглый захватчик, этот несказанный ужас. Он поддерживал руки Харриса, его ноги и голову. Ощущение, словно сзади за спиной стоит некто, кому там не место. С каждым новым шагом Харрис все четче осознавал безвыходность своего положения, полную зависимость от чужеродного нечто. «Секунду, милые, я сейчас», — бессильно откликнулся Харрис. «Брось, возьми себя в руки», — сказал он себе. «Завтра на работу. В пятницу ты должен съездить, наконец, в Феникс». До Феникса далеко, несколько сотен миль. «Ты должен быть в форме, иначе поездка снова отложится. А кто же, кроме тебя, уломает мистера Крэлдена инвестировать в твой керамический бизнес? Так что выше нос». Через секунду он находился уже в обществе дам, знакомился с миссис Уиндерс, миссис Эбблмет и мисс Кэдди. Все они содержали внутри себя скелеты, но относились к этому, на удивление, спокойно, ибо милосердная природа приодела неприглядную наготу ключиц, бедерных и берцовых костей, грудями, икрами и пушистыми бровями, красными капризно надутыми губками и... «Господи!» – беззвучно вскрикнул мистер Харрис. «Всякий раз, когда они смеются, разговаривают или едят, проглядывают часть скелета, зубы! Господи, я никогда об этом не думал!» «Извините, ради бога», — судорожно выдохнул он и выбежал из гостиной. Выбежал как раз вовремя, чтобы донести свой ленч до клумбы с петуниями. Перед сном, пока Клариса раздевалась, Харрис сидел на кровати и аккуратно постригал ногти. Вот еще одно место, где скелет выпирает наружу. Не только выпирает, но и яростно, агрессивно растет. Видимо, он пробормотал нечто подобное вслух. Одетая в пеньюар, жена села рядом, обняла его за шею, сладко зевнула и сообщила: «Милый, так ведь ногти совсем никакие не кости. Это просто ореговевший эпидермис». Харрис отбросил ножницы. «А ты точно знаешь?» «Будем надеяться, что да. Так будет уютнее. И будем надеяться...» Он обвел взглядом плавные изгибы ее тела, «что все люди устроены одинаково». В жизни не видела такого закоренелого ипохондрика. Клариса вытянула руку, не подпуская мужа к себе. «Давай, в чем там у тебя дело? Расскажи мамочке, все по порядку». «Внутри», — сказал он, — «что-то у меня внутри не так. Съел, наверное, что-нибудь».

Весь следующий рабочий день мистер Харрис изучал со все нарастающим раздражением размеры, формы и устройства различных костей своего тела. В 10 утра он захотел пощупать локоть мистера Смита и попросил о том разрешения. Мистер Смит недовольно нахмурился, однако возражать не стал. После ленча мистер Харрис захотел потрогать лопатку мисс Лорел. Мисс Лорел мгновенно прижалась к нему спиной, мурлыча как котенок и зажмурив глазки. «А ну-ка прекратите!» — резко скомандовал мистер Харрис. «Что это с вами, мисс Лорел?» Оставшись в одиночестве, он начал думать о своем неврозе. Война уже кончилась, так что все эти психические сдвиги связаны, скорее всего, с чрезмерной нагрузкой на работе и неопределенностью будущего. Харрис был очень приличным, даже талантливым керамистом и скульптором. Как только представится такая возможность, он съездит в Аризону, возьмет у мистера Крелдена в долг, построит печь для обжига и организует собственную мастерскую. Вот о чем ему нужно беспокоиться, а не о всякой ерунде. Надо ж так свихнуться. К счастью, он успел познакомиться с М. Мюниганом, человеком, готовым понять и оказать всевозможную помощь. Только лучше уж он будет бороться сам, не прибегая бескрайне к тому необходимости к услугам доктора Берли или там Мюнигана. Чужеродное и непонятное ощущение должно пройти. Харрис сидел и смотрел в пустоту. Чужеродное ощущение не

0: думала проходить, оно усиливалось. Весь вторник и среду Харриса страшно беспокоило, что его эпидерма, волосы и прочие внешние пристройки являются собой весьма жалкую картину, в то время как обволакиваемый ими скелет представляет собой чистую, точную структуру, организованную с предельной эффективностью. Харрис изучал свое угрюмое, со скорбно поджатыми губами лицо в зеркале. Иногда, благодаря некоторому фокусу освещения, он почти видел череп, ухмыляющийся из-за завесы плоти. «Отпусти!» — кричал он. «Отпусти меня, мои легкие! Прекрати!» Харрис судорожно хватал воздух ртом, ребра давили его, не давали дышать. «Мой мозг! Прекрати сжимать мой мозг!» Ужасающая невероятная головная боль выжигала из мозга все подчистую, мысли, как степной пожар траву. «Мои внутренние органы, оставь их ради Бога в покое, не трогай мое сердце!» Под угрожающими взмахами ребер, бледных паучьих лап, играющих со своей жертвой, сердце Харриса в ужасе сжималось. Клариса ушла на собрание Красного Креста. Харрис лежал на кровати один, насквозь мокрый от пота. Он пытался хоть как-то себя вразумить, но только острее ощущал дисгармонию между грязной, неряшливой внешней оболочкой и невообразимо прекрасной, чистой и холодной вещью, замурованной внутри. Кожа лица жирная, с явно уже проступающими морщинами. А теперь взгляни на белоснежную безупречность черепа. Нос. Великоват, тут уж не поспоришь. А теперь взгляни на крошечные косточки носа. Какой он у черепа вверху, до того места, где отвратительный носовой хрящ начинает формировать этот идиотский кособокий хобот. Тело. Толстовато, не правда ли? И сравни с ним скелет. Стройный, худощавый, с экономными законченными очертаниями, тонкий и безупречный, как белый богомол. Резная слоновая кость. Шедевр какого-нибудь великого восточного мастера. Глаза заурядные, невыразительные, по-идиотски вылупленные. А теперь, будь добр, взгляни на глазницы черепа. Такие круглые, глубокие, озера тьмы и спокойствия, всеведущие и вечные. Сколько в них не вглядывайся, взор никогда не отыщет дна их черного понимания. Здесь, в чаще тьмы, кроется вся ирония и вся жизнь, и вообще все, что есть. Сравнивай. Сравнивай. Сравнивай. Этот ужас продолжался часами. Скелет же, худощавый, занятый какими-то своими проблемами философ, тихо лежал, как изящное насекомое в глубокой куколке. Лежал, не говорил ни слова и только ждал, ждал. Харрис медленно сел. «Ну-ка, ну-ка!» — воскликнул он. «Подожди-ка минутку». «Так ты же... ты же тоже беспомощный. Я тебя тоже припер. Я могу заставить тебя делать все, абсолютно все, чего только душа пожелает. А ты бессилен сопротивляться. Я скажу, ну-ка двинь своим запястьем, своими фалангами и алле, хоп!» Они поднимаются, двигаются. И вот я махнул кому-нибудь там рукой. Харрис расхохотался. «Я прикажу берцовым костям и бедрам начать периодические движения, и правый-левый 3-4, правый-левый 3-4. Мы гуляем вокруг квартала вот так-то». Он помолчал, торжествующе ухмыляясь. «Так что тут у нас с тобой 50 на 50. Игра с равными шансами. Только не игра, а борьба, и мы еще поборемся. В конце концов, из нас двоих только я думаю. Да-да, и это самое главное. Даже будь ты сильнее, все равно думаю я». Безжалостные челюсти сомкнулись, перекусывая мозг Харриса пополам. Харрис закричал. Кости черепа вонзились поглубже и наполнили мозг бесчисленными кошмарами. Затем, пока Харрис хрипел и стонал, они не спеша обнюхали и сожрали эти кошмары один за другим, вплоть до самого последнего. И тогда все померкло. В конце недели он снова отложил поездку в Феникс по состоянию здоровья. Опустив монетку в уличные весы, он увидел, как медлительная красная стрелка остановилась на цифрах 165. Харрис чуть не взвыл. «Сколько уже лет я вешу 175 фунтов? Ну не мог же я вот так вот за здорово живешь взять и потерять сразу 10 фунтов?» Он смотрелся в нечистое, засиженное мухами зеркало и почувствовал дрожь холодного, нерассуждающего ужаса. «Ты, все это ты! Думаешь, я не понимаю, что ты там задумал, сучий ты кот?» Он тряс кулаком перед своим сухим костлявым лицом, обращаясь в первую очередь к своим верхним челюстным костям, к своей нижней челюсти, к черепу и шейным позвонкам. «Это все ты, чертова хреновина, все ты решил, значит, заморить меня голодом, чтобы я терял вес, так? Отскоблить жир и мясо, чтобы не осталось ничего, только кожа да кости, да? Хочешь отделаться от меня, чтобы ты был самый главный, да? А вот нет. Нет и нет. Харрис влетел в кафе. Фаршированная индейка, картошка со сливками, 4 разновидности овощей и 3 десерта. Ничего этого он не хотел. Он не мог есть, его тошнило. Харрис пересилил себя, но тогда заболели зубы. «Больные зубы, так что ли?» – зло ощерился Харрис. «А я вот буду есть. Хоть бы даже каждый мой зуб шатался и клацал. Пусть они хоть все повываливаются на тарелку». Голова Харриса пылала, грудную клетку свело, дыхание вырывалось из легких неровными судорожными толчками, дико ныли зубы, и все же он одержал победу. Пусть и маленькую, но победу. Харрис собирался было выпить молоко, но вдруг передумал и вылил содержимое стакана в вазу с настурциями. «Нет уж, драгоценный ты мой, никакого кальция тебе не будет, ни сегодня, ни потом. Никогда, слышишь, никогда не буду я употреблять пищу, богатую кальцием и прочими веществами, укрепляющими кости. Я, милейший, буду есть для одного из нас, для себя, и никак уж не для тебя». «150 фунтов», — сообщил он жене через неделю. «А вот-вот ты замечаешь, как я изменился?» «К лучшему», — улыбнулась Клариса. «Ты, милый, всегда был чуть толстоват для своего роста. А теперь», — она потрепала мужа по подбородку, «у тебя такое сильное, мужественное лицо, все линии четкие, определенные». «Да это не мои линии, а этой погони!» «Значит, он нравится тебе больше?» «Он? Кто такой он?» За спиной Кларисы в зеркале сквозь плотскую гримасу ненависти и отчаяния проглядывала спокойная, торжествующая улыбка черепа. Продолжая негодовать, Харрис закинул себе в рот несколько таблеток пивных дрожжей. Единственный способ прибавить в весе, когда организм почти не принимает пищу. Клариса посмотрела на бутылочку с таблетками. «Мило», — удивилась она. «Если ты набираешь вес ради меня, так не надо, правда не надо?» «Да неужели ты не можешь заткнуться?» — хотелось крикнуть Харрису. Клариса заставила мужа лечь, положить голову ей на колени. «Милый», — сказала она, — «последнее время я за тобой наблюдаю. Тебе очень плохо. Ты ничего не говоришь, но вид у тебя просто страшный, какой-то затравленный. Ночью ты ни минуты не лежишь спокойно, все время дрожишь, мечешься. Возможно, стоит обратиться к психиатру, однако я заранее знаю, что он тебе скажет. Я сложила вместе все твои намеки и нечаянные оговорки. Так вот, ты и твой скелет – одно неделимое целое, одна неделимая страна, где свобода и справедливость в равной степени принадлежат каждому. Соединенные вы выстоите, разъединенные пойдете. Вы должны ладить, как немолодая уже притершаяся семейная пара. А если ничего не получается, сходи к доктору Берли. Только сперва расслабься. Это же типичнейший порочный круг. Чем больше ты суетишься и тревожишься, тем сильнее выпирают твои кости, давая тебе новый повод для тревог. Да и кто, в конце концов, зачинчик всей этой склоки? Ты или эта безымянная сущность, которая, если тебе верить, прячется позади твоего пищеварительного тракта?» Харрис закрыл глаза. «Я. Пожалуй, что и я. А ты продолжай, говори мне, говори». «Поспи», — сказала Клариса. «Поспи и забудь». Первую половину дня Харрис летал как на крыльях, но к вечеру заметно поувял. Хорошо, конечно, так вот валить все на неумеренное воображение, но ведь этот конкретный скелет действительно огрызается, да еще как. После работы Харрис решительно направился к М. Мьюнигану. Через полчаса он свернул за нужный угол, увидел фамилию М. Мьюниган, написанную на стеклянной табличке золотыми, почти облупившимися буквами, и в тот же самый момент все его кости словно сорвались с привязи, выплеснули в тело жгучую, ни с чем не сравнимую боль. Ослепленный и оглушенный, Харрис зажмурился и побрел, пьяно раскачиваясь прочь. Глаза он открыл только за углом на главной улице. Вывеска М. Мьюниган исчезла из виду. Боль отпустила. Значит, М. Мьюниган способен помочь. Если одна его фамилия вызывает такую яростную реакцию, нет никаких сомнений, что он действительно способен помочь. Но не сегодня. Каждая попытка Харриса вернуться к дому с облупленной вывеской неизменно кончалась новым взрывом боли. Мокрый от пота, он бросил бесполезное занятие и направился в ближайший бар. Пересекая полутемный зал, он ненадолго задумался, а не лежит ли значительная часть вины на плечах того самого М. Мьюнигана. В конце концов, кто как не Мьюниган привлек внимание Харриса к скелету? Мысль плотно засела в голове, затем потянулась все дальнейшее. Не может ли быть, что М. Мьюниган пытается использовать его в каких-то своих гнусных целях? В каких целях? С какой стати? Да нет, глупости, его подозревать-то не в чем. Просто такой себе плюгавенький докторишка пытается помочь Мьюниган и его банка хлебных палочек. Смешно. М. Мьюниган нормальный парень. Барри Харрис увидел здоровую, ободряющую, пробуждающую надежды картину. У стойки стоял высокий, толстый, да какой там круглый, как шар мужчины. Он пил пиво, кружку за кружкой. Вот кто добился настоящего успеха. Харрис с трудом подавил желание подойти, хлопнуть толстяка по плечу и поинтересоваться, как это ему удалось настолько хорошо упрятать свои кости. И вправду, скелет любителя пива был упакован надежно, даже роскошно. Мягкие подушки жира здесь, упругие наслоения того же жира там, несколько круглых, как люстры, горбов жира под подбородком. Бедный скелет пропал, погиб. Из этой китовой туши ему не вырваться. Если он и делал когда-нибудь такие попытки, то был быстро сломлен и прекратил сопротивление. В настоящий момент на поверхности нестяка нельзя было заметить ни малейших следов его костлявого партнера. Ну, что тут скажешь? Остается только завидовать. Утлой лодочкой Харрис приблизился к океанскому лайнеру, заказал себе рюмку, выпил и решился заговорить. «Эндокринная система?»
1: «Ты меня, что ли, спрашиваешь?» – удивленно повернул голову толстяк.
0: «Или диета какая специальная?» – продолжил Харрис. «Вы уж меня простите, Фаржа, пожалуйста, только я, как вы сами видите, совсем дохожу. Никак не могу набрать вес. Все вниз и вниз. Мне бы вот такой, как у вас, желудок. А как вышло, что вы его натренировали? Боялись что-нибудь не так?»
1: «Ты», – громко объявил толстяк, – «совсем назюзюкался. Но это ничего. Я люблю пьяниц».
0: Он заказал выпивку себе и Харрису.
1: «Слушай внимательно. Я расскажу все, как есть. Слой за слоем, 20 лет не переставая, сопливым юнцом и зрелым мужчиной я строил это».
0: Он подхватил снизу свое огромное, словно глобус брюха, и начал лекцию по гастрономической географии.
1: «Это ж тебе не тяпля, бродячий цирк какой-нибудь. Разбили ночью перед рассветом шатер, расставили, разложили там всякие чудеса и готово. Нет, я выращивал свои внутренние органы, словно все они породистые собаки, кошки и прочие животные. Мой желудок – розовый персидский кот, толстый и сонный. Время от времени он просыпается, чтобы помурлыкать, помяукать, поворчать, рычать и стребовать с хозяина горсть шоколадных конфеток. Если я хорошо кормлю свой желудок, он готов ходить передо мной на задних лапках. По этому поводу следовало выпить, что и было сделано. Набрать вес?» Толстяк перекатил слова во рту, как нечто вкусное. «Вот, послушай, что для этого нужно. Заведи себе клочную, болтливую жену, а заодно чертову дюжину родственничков, способных из-за любого, самого невинного бугорка вспугнуть целые выводок кошмарных неприятностей. Добавь сюда щепотку деловых партнеров, чья первая, чуть не единственная цель в жизни – вытащить из твоего кармана последний случайно завалявшийся там доллар. И ты на верном пути. Почему? Ты и сам не заметишь, как начнешь абсолютно бессознательно отгораживаться от них жиром. Создавать эпидермиальные буферные государства, строить органическую китайскую стену. Вскоре ты поймешь, что еда – единственное в мире удовольствие. Но все эти беды и беспокойства должны происходить от внешних источников. К сожалению, многим людям просто не о чем особенно тревожиться. В результате они начинают грызть сами себя и теряют вес. Окружи себя максимальным количеством мерзких, отвратительных людишек. И в самое кратчайшее время у тебя нарастет хорошая...» Толстяк похлопал себя по шарообразному брюху. «Трудовая мозоль». С этими словами он направился, сильно покачиваясь, к двери и окунулся в темные волны ночи. «А ведь именно это доктор Берли мне и втолковывал», — сказал себе Харрис. «Ну разве что чуть другими словами. Если я все-таки сумею съездить в Феникс...» Дневное время, когда в добело выгоревшем небе висит желтое безжалостное солнце, не очень подходит для пересечения Махавской пустыни. Вскоре по выезде из Лос-Анджелеса Харрис оказался в раскаленном пекле. Движение на шоссе почти замерло. Зачастую ни спереди, ни сзади не было видно ни одной машины. Харрис постукивал пальцами по баранке. Одолжит там Крэлден эти деньги, необходимые для организации самостоятельного дела, или нет? Все равно хорошо, что поездка в Феникс состоялась. Смена обстановки – великая вещь. Машина рассекала обжигающий кипяток пустынного воздуха. Один мистер Икс сидел внутри другого мистера Икс. Один из них взмок от пота, второй, возможно, тоже. Один из них чувствовал себя довольно погано, второй, возможно, тоже. На очередном повороте внутренний мистер Икс неожиданно сдавил плоть внешнего, заставив его резко дернуть раскаленную баранку. Машина слетела с дороги в бурлящую лаву песка и развернулась боком. Пришла ночь, поднялся ветер. Металлический горбик, выпиравший из песка, так и оставался немым. Водители немногих пролетавших мимо машин ничего не замечали. Машина Харриса закончила свой путь так неудачно, что с шоссе ее почти не было видно. Мистер Харрис лежал без сознания, но затем услышал завывание ветра, почувствовал на щеках уколы песчинок и открыл глаза. В горячечном полубезумном своем состоянии он потерял шоссе. Все утро Харрис описывал по пустыне круг за бесчисленным кругом. Его воспаленные, забитые песком глаза почти ничего не видели. В полдень он прилег в жалкой тени чахлого колючего кустика. Солнце рубило Харриса бритвенно-острым мечом, рассекало его до костей. В небе кружили стервятники. Харрис с трудом разлепил спекшиеся, утратившие чувствительность губы. «Так, значит, хрипло», — прошептал он. «Не мытьем, так катаньем. Ты загоняешь меня по этому аду, заморишь голодом и жаждой. Убьешь». Он сглотнул набившийся в рот песок. «Солнце прожарит мою плоть, и ты сможешь выглянуть наружу. Стервятники мной пообедают, и вот ты уже будешь лежать один». Лежать и торжествующе улыбаться. Куски добела выгоревшего ксилофона, разбросанные стервятниками, известными любителями бредовой музыки. Да, ты будешь в полном восторге. Свобода! Харрис шел по пустыне, дрожавший и пузырившийся под безжалостным потоком солнечного света. Затем споткнулся, упал ничком и стал проталкивать в свои легкие маленькие глотки огня. Воздух превратился в голубое, как у спиртовки, пламя. В этом пламени жарились и никак не смогли прожариться кружившие над головой стервятники. Феникс, шоссе, машина, вода, жизнь. «Эй!» Оклик отнесся откуда-то издалека, из голубого спиртовочного пламени. Мистер Харрис попытался сесть. «Эй!» Снова тот же голос, и снова... И хруст торопливых шагов. Харрис издал вопль неизмеримого облегчения, встал и тут же рухнул на руки человека в форме и со значком.

Вытаскивание и починка машины оказались делом долгим и скучным. Харрис добрался до Финикса в таком состоянии ума и настроения, что деловая операция превратилась для него в тупую бессмысленную пантомиму. Он договорился с мистером Крелденом, получил заем, но и деньги не значили ровно ничего. Эта штука, засевшая внутри его, как белый ломкий меч в ножнах, портила ему работу, мешала есть, придавала какой-то жутковатый оттенок его любви к Ларисе, не позволяла даже доверять автомобилю. Случай в пустыне преисполнил Харриса паническим ужасом. Преисполнил до мозга костей, если, конечно, здесь уместна ирония. Смутно, словно издалека, до Харриса донесся собственный его голос, благодаривший мистера Крелдена за деньги. Затем Харрис включил зажигание, и снова под колесами машины полетели долгие мили. На этот раз он выбрал путь через Сан-Диего, чтобы избежать пустынного участка шоссе между Эль-Сентро и Бамонтом. Лучше уж ехать вдоль побережья, нету больше доверия к этой пустыне. Но осторожнее, осторожнее. Соленые волны грохотали, а берег со змеиным шипением набегали на пляже лагуны. Песок, рыбы и рачки очистят кости от плоти ничуть не хуже стервятников. Так что помедленнее, помедленнее. Особенно на тех поворотах, откуда можно слететь в воду. Да что у меня, совсем крыша поехала. И к кому же прикажете обратиться? К Ларисе, к Берли, к Мьюнигану, к Костоправу. К Мьюнигану. На том и порешим. Здравствуй, милый. Жесткость зубов и челюстных костей, ощущавшаяся через страстный поцелуй Кларисы, заставила Харриса страдальчески поморщиться. Здравствуй, откликнулся он, вытирая губы запястьем и пытаясь унять дрожь. Ты похудел. Да, милый, а это твое дело? Кажется, все в порядке. Да, все в порядке. Лариса снова бросилась к нему на шею. За обедом они изо всех сил старались изобразить приподнятое настроение. Старалась, собственно говоря, одна Клариса. Харрис только слушал ее смех и трескотню. Затем Харрис начал ходить кругами вокруг телефона. Несколько раз он брался за трубку, но тут же отдергивал руку. На пороге гостиной появилась Клариса в пальто и в шляпке. «Прости, милый, но я ухожу. И не нужно так кукситься». Она ущипнула мужа за щеку. «Я вернусь из Красного Креста часа через два. Ну, через три. А ты ложись, пока и дрыхни. Мне просто необходимо идти». Как только хлопнула наружная дверь, Харрис бросился к телефону. «М. Мьюниган?» Едва успел Харрис положить трубку, как мир взорвался оглушительной болью. Каждая его кость раздирала тело невероятными, в самом страшном кошмаре невообразимыми муками. Пытаясь хоть немного сдержать эту атаку, Харрис проглотил весь в доме аспирин. И все равно через час, когда у дверей позвонили, он лежал уже пластом, обливаясь потом и слезами, судорожно хватая воздух. Он не мог ни то что встать, ни даже пошевелиться. «Входите! Входите ради всего святого!» В гостиную вошел М. Мьюниган. Слава богу, Клариса не заперла дверь. «Мистер Харрис выглядит ужасно, совершенно ужасно». Маленький и темный М. Мьюниган стоял в самой середине гостиной. Харрис бессильно кивнул. Боль крушила его тело тяжелыми кувалдами, рвала острыми железными крюками. При виде выпирающих костей Харриса глаза М. Мьюнигана заблестели. «Да, я вижу, что сегодня мистер Харрис психологически готов принять помощь. Или я ошибаюсь?» Харрис снова кивнул и всхлипнул. Как и в прошлый раз, Эм Юниган говорил, присвистывая. «Этот свист как-то там связан с его языком. Да какая, собственно, разница?» Полуослепшим от слез глазам Харриса показалось, что маленький Эм Юниган становится еще меньше, вроде как съеживается. Ерунда, конечно, воображение. Всхлипывая и задыхаясь, Харрис поведал историю своей поездки в Феникс. Эм Юниган пылал сочувствием. «Этот скелет, да он же предатель, диверсант!» «Ничего, мы с ним разберемся раз и навсегда». «Мистер Мьюниган», — бессильно выдохнул Харрис. «Я раньше этого не замечал. Ваш язык круглый и вроде трубочкой. Он что, пустой внутри? Глаза ничего не видят. Бред у меня. Что мне делать?» М. Мьюниган негромко высвистывал какие-то сочувственные слова, подходил все ближе. «Не может ли мистер Харрис расслабиться в своем кресле и открыть рот?» Свет в гостиной был уже потушен. М. Мьюниган заглянул в широко распахнутый рот Харриса. «А нельзя ли еще чуть-чуть пошире?» В тот первый раз помочь Харрису было трудно, даже невозможно, ведь этому противились и плоть, и кости. Ну а теперь сотрудничество плоти обеспечено, и пусть себе скелет протестует сколько хочет.
Голос М. Юнигана, доносившийся из темноты, казался каким-то маленьким, совсем крошечным. Присвистывание стало высоким и пронзительным. «Ну вот сейчас, расслабьтесь, мистер Харрис, начинаем!» Что-то начало выламывать нижнюю челюсть Харриса, словно во все стороны одновременно что-то придавило ему язык, что-то забило гортань. Харрис отчаянно пытался вздохнуть. Пронзительный свист. Он не мог, совсем не мог дышать. Что-то заползло ему в рот, мячиком сдуло щеки, взорвало челюсти. Что-то похожее на струю кипятка протиснулось в носоглотку, колоколом загремело в ушах. Завопил задыхающийся Харрис. Его голова со взломанным вдребезги разбитым черепом безвольно повисла. В легких полыхнул адский мучительный огонь. Через мгновение Харрис снова обрел способность дышать. Наполненные слезами глаза широко раскрылись. Харрис закричал. Кто-то раскачивал его ребра, выламывал их, собирал в охапку, как хворост. Боль, страшная боль. Харрис осел на пол, из его рта с хрипом вырывался горячий воздух. В глазах Харриса фейерверком вспыхивали искры, пылали яркие пятна. Он чувствовал, как расшатываются, а затем и вовсе исчезают кости рук, ног. Прошло еще какое-то время, и он сумел разглядеть гостиную, полускрытую пеленой слез. В гостиной никого не было. «Мьюниган! Ради бога, мистер Мьюниган, где вы? Помогите мне!» Мьюниган исчез. «Помогите!» А потом Харрис услышал.

Клариса шла по тротуару, высоко подняв голову, и вспоминала собрание Красного Креста. Сворачивая на улицу Сент-Джеймс, она чуть не столкнулась с маленьким темным человечком, от которого густо несло йодом. Клариса тут же забыла случайного встречного, не извлекая он в этот самый момент из-под пальто нечто длинное, белесое и до странности знакомое. Вытащив непонятный предмет, он начал его грызть, как леденцовую палочку. Когда с утолщением на конце было покончено, человечек сунул внутрь своей белой конфеты узкий, ни на что не похожий язык, и начал с очевидным удовольствием высасывать начинку. Пока он грыз свое необыкновенное лакомство, Клариса дошла до своего дома, повернула ручку и исчезла за дверью. «Милый!» – окликнула она с порога и улыбнулась. «Где ты, милый?» Клариса закрыла входную дверь, миновала прихожую, вошла в гостиную. «Милый!» —

Снаружи в густой тени платанов маленький человечек проделал в длинные белые палки ряд дырочек, затем слегка оттопырил губы и негромко сыграл на этом импровизированном инструменте короткий печальный мотивчик, аккомпанируя кошмарному пронзительному завыванию Клариссы, стоявшей посреди гостиной. Если вспомнить детство, сколько раз случалось Клариссе, бегая по пляжу, раздавить медузу и взвизгнуть, а обнаружить целенькую с желатиновой кожицей медузу у себя в гостиной, в этом и совсем нет ничего страшного. Ну, отступишь на шаг, чтобы не раздавить. Но когда медуза обращается к тебе по имени,

0: Евгения и Илья Халь. Паучок.
1: «Ненавижу вас, Парки!»
0: Не удержавшись, она произнесла это вслух, продолжая печатать курсовую работу по мифологии. Мойры в Греции, Парки в Риме. Три сестры – Клото, Лахесис, Атропос. Клото придет, Лахесис измеряет и назначает судьбу, Атропос обрезает нить жизни. Некоторые утверждают, что видели Парку, судьбу. Но тогда это не женщины, а демоны. Так считал Роберт Мазелло, известный американский писатель и демонолог. Александра, для друзей просто Лекса, оторвалась от компьютера, облокотилась на спинку кресла и с наслаждением закурила длинную сигарету. Курсовая шла со скрипом. Вообще-то мифология была ее коньком, но именно Парки почему-то всегда вызывали дрожь с легкой примесью отвращения. Скорее всего, из-за того, что во многих старинных книгах богинь судьбы изображали в образе пауков, которых Лекса до смерти боялась. Все эти мохнатые лапки, липкие нити паутины.
1: «Фу, гадость!» — брезгливо поморщилась она, мысленно отгоняя отвратительные образы насекомых.
0: «Клото придет, нить сплетается с нитью. Случайная встреча в баре, долгая ночь без сна в лихорадочном полубреду поцелуев и признаний, вино, одежда небрежно брошена на пол, мужской силуэт возле окна смутно обозначен карандашной техникой рассвета, прокуренная спальня пахнет чужим присутствием. Лахесис измеряет. Тонкая нить скользит сквозь старушечьи пальцы, сворачивается петлей, затянувший в себя маленький спортивный самолет, в котором летели ее, Лекс и родители. Закручивается вокруг самолетика плотным коконом, и он, внезапно загоревшись, теряет управление, с бешеной скоростью несется вниз, таща за собой нить дыма, которую обрезает Атропос, всего один раз щелкнув ножницами. Телефон захлебнулся поспешной трелью. Звонил шеф, как всегда, не вовремя. Лекса работала в фирме по продаже антиквариата. Гибкий график работы и комиссионные с продаж позволяли учиться в университете. «Твой выходной отменяется». Начальник обожал лаконичный деловой стиль, пренебрегая даже приветствиями и общими фразами о самочувствии. «Поступила новая заявка. Мне совершенно некого послать. Все заняты. Клиентка, взбалмошная старушка, желает, чтобы ты приехала именно сегодня. Судя по ее описанию, вещичка – лакомый кусочек. Если все сойдется, премиальные тебе обеспечены». Лекса попыталась слабо возразить.
1: «Но ведь мы договорились, что я не работаю сегодня. У меня завтра последний срок сдачи курсовой».
0: Шеф обладал редким умением многозначительно молчать. Тишина в трубке сгустилась до осязаемой плотности, и Лекса сдалась.
1: «Диктуйте адрес. А что за вещь?»
0: «Гобелен». В голосе шефа появились ликующие нотки. «Возрастом более 100 лет и в прекрасном состоянии. Клиентка говорит, что изделие редкой красоты. Живет она за городом. Место называется Масличная роща. Там раньше была большая плантация оливковых деревьев, а теперь просто дом с парком. За цветочным перекрестком свернешь направо, карту не забудь прихватить. Если выйдешь прямо сейчас, до вечера успеешь вернуться к своей ненаглядной курсовой. Выйдешь — сразу позвони мне». Лекса положила трубку. Электронные часы показывали 16:30.
1: «Ну да, до вечера успеешь».
0: У нее давно уже закралось подозрение, что начальник был дальним родственником мачехи из сказки о Золушке. «Дров на месяц накали, на год кофе намели, посади среди цветов 40 розовых кустов, и пока не подрастут, поливай дорожки тут». Она быстро собралась, надела черный свитер, черные же брюки, положила в карман сотовый, ключи от машины, набросила бежевое полупальто, подошла к зеркалу в прихожей собрать длинные светлые волосы в низкий узел. На стекле сидел паучок. Лекса брезгливо поморщилась и, взяв расческу с полочки под зеркалом, попыталась смахнуть непрошенного гостя. Тот неожиданно прытко побежал в сторону и перескочил на стену. Девушка схватила валявшуюся под вешалкой газету и, вытянув руку, зацепилась рукавом за гвоздик, торчащий из стены. На шляпке осталась бежевая нитка. Паучок ловко повис на ней и внезапно спрыгнул на пол, волоча за собой добычу.
2: «Гадость какая!»
0: – пробормотала девушка, отпирая входную дверь. На улице моросил дождь. Было промозгло и слякотно. Обычная погода в конце ноября. Старенький Фиат фыркнул, заводясь.
2: «Не подведи меня, старушка!»
0: Она ласково провела рукой по приборной панели. Город кончился, промелькнули окраины. Через час приблизительно показался цветочный перекресток. Начало смеркаться. Она остановила машину и сверилась с картой. «Все верно, здесь нужно свернуть направо, но все-таки было бы неплохо у кого-нибудь спросить. Всегда лучше перестраховаться». К перекрестку подъехал грузовой «Пежо», кузов которого был доверху набит сельскохозяйственным инвентарем. За рулем сидел крепкий мужчина в клетчатой фланелевой рубашке. Лекса опустила боковое стекло.
2: «Извините, Масличная роща — это направо?»
0: Мужчина повернул в ее сторону хмурое лицо.
3: «Направо. А вам зачем туда?»
0: В голосе послышалось удивление. «Обычное любопытство сельских жителей», — привычно подумала она.
2: «Да мне по делу, с хозяйкой нужно переговорить».
3: «С хозяйкой, значит?»
0: По его лицу поползла издевательская ухмылка.
3: «Придумали бы что-нибудь получше. Там давно уж никто не живет, заброшено все. Странное это место, недоброе. Нечего вам там делать, дамочка».
0: Лекса почувствовала себя неуютно под его подозрительным взглядом. Совершенно непонятно было, в каком это грехе он ее подозревает. Беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, дядя любит выпить. Нос его, красный и распухший, был покрыт сеткой мелких сосудов, как у всех любителей спиртного. Возникло желание спросить, сколько порций горячительного он вложил в себя сегодня, но она удержалась от искушения и тронула машину с места. Поворачивая, бросила взгляд в зеркало. «Пежо» по-прежнему стоял на перекрестке. Мужчина смотрел ей вслед. Темнота сгущалась, придавая странные очертания высоким зарослям, тянувшимся по обе стороны неосвещенной трассы. Фары выхватывали из темноты блестящие пряди усилившегося дождя. Сверкнула молния. От мерного ритма дворников и теплопечки клонило ко сну. Лекса протянула руку к радиоприемнику и тотчас испуганно отдернула. На электронном табло настройки сидел паучок, и девушка была готова поклясться, что это был тот самый, который сидел на зеркале в прихожей. Рекламный проспект, месяц провалявшийся на пассажирском сиденье, пришелся как нельзя кстати. Прихлопнутый им паучок скатился вниз и исчез из виду. Она включила радио. Заплясали цифры автоматической настройки на волну, но вместо музыки послышались странные звуки. Не то скрежет, не то щелканье. Поиски волны вручную не принесли результата. Щелканье продолжалось. «Такой знакомый звук напоминает...
2: ножницы!»
0: Невольно произнесла она вслух и почувствовала себя совсем уж неуютно на мокрой ночной трассе с неработающим радио на всех волнах, передающим лишь щелканье. Захотелось услышать живой человеческий голос, пусть хоть шефа, лишь бы с кем-нибудь поговорить. Лекса сбросила скорость и, осторожно ведя машину одной рукой, другой вытащила мобильник из кармана. Попыталась набрать номер. На экране загорелась надпись «В данный момент абонент недоступен». Она совсем уж была отчаялась, но вдруг заметила, что ряд кустарника справа оборвался, открывая указатель «Масличная роща, частная территория, въезд запрещен».
2: «Слава Богу!» — произнесла она с облегчением.
0: Машина въехала на длинную парковую аллею, засаженную оливковыми деревьями. Вокруг царило запустение. На заросших бурьяном лужайках валялись разбитые статуи античных богов и героев. Правое колесо Фиата едва не задело голову медузы Горгоны. Фонари не горели. В конце аллеи смутно белела громада особняка. Засмотревшись на обломок очередной скульптуры, Лекса едва не врезалась в большой разбитый фонтан перед домом, внезапно выросший прямо перед ней.
2: «Да что это со мной сегодня?»
0: Она провела рукой по глазам, отгоняя наваждение.
2: «А мне-то показалось, что до дома по крайней мере метров 150.
0: Здание было огромно. Некогда белая краска облупилась, обнажая каменную кладку. Фасад подпирали многочисленные колонны. Над массивной входной дверью тускло золотилась полустершаяся надпись по-древнегречески. Особняк был погружен во тьму. Лекса сидела в машине, не решаясь выйти. Судя по всему, пропойца на перекрестке был прав. Здесь действительно никто не живет. А над шефом просто подшутили конкуренты. Она помедлила еще несколько минут, а потом решительно повернула ключ зажигания, намереваясь немедленно убраться восвояси, подальше от этого гиблого места. И вдруг зажглись все окна на всех трех этажах. Входная дверь пронзительно скрипнула, открываясь, и на пороге возник женский силуэт, поднятый в приветственном взмахе рукой. Лекса вышла из машины и поднялась по широким выщербленным ступеням.
4: «Добрый вечер, следуйте за мной!» Произнеся это, женщина отступила, освобождая проход, и, немедленно повернувшись спиной к гостье, быстро пошла вглубь дома по длинному коридору. «Ну и обращение с гостями!» — негодовала Лекса в душе, едва поспевая за хозяйкой дома. «А бабуля-то прыткая!»
0: Внутреннее убранство дома поражало своей роскошью, создавая резкий контраст с внешним запустением. Стены, задрапированные тяжелыми тканями, украшали массивные бронзовые канделябры с плавящимися в них ароматическими свечами. Огоньки плясали, отражаясь на черном полупрозрачном камне, которым был выложен пол. Они вошли в богато обставленную гостиную, и девушка, наконец, смогла разглядеть владелицу особняка. При ближайшем рассмотрении старушка оказалась женщиной неопределенного возраста. Ей в равной мере могло быть и 40, и 60. Единственной деталью, выдававшей почтенный возраст, был скрипучий старческий голос. Ростом невысокая, она была прекрасно сложена. Стройную женственную фигуру подчеркивало платье из неокрашенного льна с широкими длинными рукавами, перехваченное в талии обручем из серебристого металла. Роскошные волосы цвета пшеницы свободно падали на плечи. Лицо принадлежало редкому типу классической красоты, но было до странности неподвижным, как маска. «Статуя», — подумала Лекса. «Но чистой воды античная статуя. Наверняка последствия многочисленных пластических операций».
2: «Извините», — обратилась она к женщине. «Могу я посмотреть гобелен?»
4: «Гобелен?»
0: Хозяйка дома произнесла это слово медленно, словно пробуя на вкус.
4: «Ах да, конечно. Это здесь».
0: Она открыла маленькую неприметную дверь в углу гостиной и жестом пригласила девушку войти. Лекса переступила порог. Комната была темной.
2: «Простите, вы забыли зажечь свет!»
0: Громкий щелчок запираемого замка послужил ей ответом. Девушка была настолько изумлена, что потеряла дар речи. Одна, в полной темноте, она постояла несколько мгновений неподвижно. Рядом послышался тихий шорох. Он-то и послужил детонатором, взорвавшим бомбу страха. Ноги стали ватными, в горле пересохло, позвоночник сковало холодом. Она сглотнула тяжелый ком в горле и закричала:
2: «Выпустите меня немедленно! Откройте дверь!»
0: И бросилась назад к двери, но нащупала лишь мокрую кирпичную стену. Прижавшись к ней спиной, вытянула вперед руки. Пальцы натолкнулись на точно такую же кирпичную кладку. Она судорожно ощупала пространство справа и слева, везде одно и то же. Заперта в каменном мешке. Ноги подкосились. Она обессиленно сползла на пол. И вдруг крошечная каморка заполнилась зеленоватым свечением, и все пришло в движение. Стены начали стремительно расширяться, буквально помчались в стороны. Пол резко ушел вниз, и Лекса покатилась по откосу. Раскинула руки, пытаясь зацепиться за что-нибудь, но захваченное вихрем движение потеряло сознание.
1: Яркий свет слепил глаза даже сквозь сомкнутые веки. С трудом приоткрыв глаза, оглушенная, она медленно приподнялась. Прямо перед собой увидел распахнутую дверь. За дверью было лето.
5: Маленький частный аэродром утопает в жарком мареве предполуденного зноя. Мама в цветастом платье наклоняется поцеловать Лексу, но девочка уворачивается, упрямо мотнув головой.
2: «Не обижайся. И соскучиться не успеешь, а мы уже вернемся. Ты еще слишком маленькая для полетов. Мы с папой только сделаем пару кругов над городом и сразу назад. Будь послушной, девочка, и собери нам букет».
5: Они поднялись на борт самолета, а Лекса в сердцах пнула ногой валявшуюся в траве бутылку из-под кока-колы. Обида душила, и откуда-то появилось тайное знание. Ее обижать нельзя. Девочка сорвала одуванчик, потрепала стебелек и, вытянув из него нить, пошла навстречу взрослой Лексе, а нить тянулась за ней, удлиняясь, разматываясь, наливаясь пурпурным цветом. Малышка подошла вплотную к дверному проему, и девушка бросилась к ней, но натолкнулась на невидимую преграду. Девочка улыбнулась ей и прижала нить к стеклу. Неизвестно откуда взявшийся паучок подхватил край и заметался по прозрачной преграде, свивая причудливый узор. И где-то там, в центре узора, запутался, заметался маленький самолетик. И захлебнувшаяся слезами взрослая Лекса била кулаками по стеклу, пытаясь выцарапать его из смертоносной петли. А рядом отчетливо щелкнули ножницы, и самолетик заскользил вниз. А девочка улыбалась, и улыбка ее все больше напоминала злобную гримасу. Лекса не знала, сколько продолжалось горестное оцепенение. Просто скорчилась на полу, прижавшись щекой к холодному камню, а сзади медленно открывалась вторая дверь, и женский голос властно приказал:
6: «Смотри!»
5: Полутемный бар утопал в клубах табачного дыма, за плотной завесой которого медленно двигались танцующие пары, подчиняясь утупляющему ритму транса. Эдди размешал лед в стакане, поиграл дорогой зажигалкой.
7: «Послушай, Лекс, ты классная девчонка, но не люблю я эти длительные отношения. Мой кайф одна ночь, как охота, понимаешь?»
5: Он приподнял ее подбородок двумя пальцами, чуть наклонил свою тщательно причесанную голову, заглянул в зеленые глаза и отшатнулся, растерявшись. Такую горькую обиду, что вот-вот прорвется, едва сдерживаемыми слезами прочел он там, что понял. Сегодня легкого прощания не получится. И обычный в таких случаях дежурный треп неуместен. Чутье профессионального охотника подсказало: лучше уйти молча. В глубине души завозился червячок подозрения, что все это добром не кончится. Таких, как она, нельзя обижать. Лекса молчала, упорно изучая полированную поверхность стойки бара. Эдди пошел к выходу, пробираясь среди танцующих, ощупывая взглядом особенно симпатичных девушек. Алекса поглаживала кончиками пальцев теплое дерево стойки, пока не нащупала кончик нити. И тогда она потянула ее, и нить сползла на пол, змеей зашуршала по стеклу, к которому с другой стороны прижалась та, вторая Лекса, и снова тот же расторопный паучок метался, старательно плетя узор смерти, но на этот раз не было самолетика, а был пьяный водитель, который неудачно дал задний ход, и был Эдди, расплющенный между задним бампером и стенкой тупичка, в котором находился бар. И все это, крики водителя, предсмертный хрип и кровь на асфальте, потонуло в сложном плетении паутины, а та Лекса, которая смотрела на все это из старинного особняка, тихо шептала:
2: «Это не я!»
5: Ей просто хотелось спать, спать. Она постепенно выныривала из глубокого омута сна. Не было сил открывать глаза.
2: «Пожалуйста, не надо больше!» — мысленно обратилась она неизвестно к кому. «Я больше не смогу!»
6: «А больше ничего и не нужно!» —
5: проговорил женский голос где-то там, за опущенными шторами век.
6: «Ты все уже знаешь, сестра!»
5: Лекса открыла глаза и обнаружила себя лежащей на полу огромного зала в форме морской раковины. Она встала. Прямо перед ней стояли три огромных массивных трона из розоватого мрамора. На них восседали три совершенно одинаковых хозяйки дома. У одной из них на коленях покоилось веретено, вторая держала в руках весы, третья поигрывала золотыми ножницами, и на спинке ее трона сидел черный ворон, поблескивая бусинками глаз.
8: «Это не я!»
5: — запинаясь, прошептала Лекса.
8: «Это не я!»
5: — шепот перешел в крик.
8: «Я никого не убивала!»
6: «Это верно, сестра!» — проговорила сидящая посередине. «Ты не убивала. Ты просто измеряла и назначала. Потому что...»
5: Лица всех сидящих женщин скрыло марево, внезапно сгустившееся в воздухе, и когда оно рассеялось, три одинаковых Лексы смотрели на стоящую напротив, пришедшую сюда в качестве гостьи.
6: «Ты и есть судьба!»
5: «Александра! Лекса!
6: Лахесис!» «Парками не рождаются, ими становятся. Не все, конечно, лишь избранные, и пребывают ими до определенного срока. Мой срок истек. Теперь твоя очередь».
8: «Ну как? Почему я?»
6: «Потому что, когда избранным, таким как ты, бывает очень больно, они придут свою собственную нить. Из боли и слез. Твой собственный мир. Твой гобелен жизни. А я уйду в тот момент времени, когда боли еще не было, и твой узор не был соткан».
5: Женщина спустилась с трона и подошла к Лексе.
6: «Ты пришла сменить меня, сестра!»
5: Она взяла девушку за руку. Пронзительно крикнул ворон, и все закружилось в сумасшедшем вихре, и маленькая черная точка застыла в пушистой серединке цветка.
8: «Паучок!»
5: — догадалась Александра.
8: «Паучок забрался в одуванчик».
6: «Пусть сидит», — решила девочка.
8: «Он не испортит чудесного букета, который она собрала для мамы».
5: Маленький спортивный самолет зашел на посадку. Забавно подпрыгивая, пробежал по взлетной полосе. Александра звонко расхохоталась. Все сегодня смешидовало, потому что было утро упоительно долгого летнего воскресенья. Впереди ждала лодочная прогулка на озере в парке, мороженое, мультики в летнем кинотеатре. Смешные мультики. И родители были смешными. Они так беспокоились, чтобы дочка не оскорбилась на то, что ее не взяли полетать на самолете над городом, а она и не обиделась вовсе. Чего обижаться? Ей здесь не скучно, да и букет для мамы собрала. Родители бежали к ней, широко раскинув руки для объятия. Отец успел первым, подхватил на руки, закружил и посадил к себе на плечи. Александра устроилась поудобнее и протянула маме букет.
8: «Какая прелесть!»
5: Женщина спрятала лицо в цветах, глубоко вдохнула сладкий, слегка терпкий аромат.
9: «Девочки, кругом марш кататься на лодке!» — шутя скомандовал отец.
5: И они пошли в сторону длинной тенистой аллеи, ведущей к озеру. Александра запрокинула голову. Ослепительно синий купол неба. Высоко-высоко кружит одинокая птица, маленькая черная точка.
8: «Как паучок в цветке», — подумала девочка.
5: Внезапное видение заставило ее задрожать. Теплая, пушистая сердцевинка, открытая и беззащитная, и гадкие, липкие паучьи лапки, жадно вцепившиеся в сладкую желтизну одуванчика. И рядом, сквозь тонкую ткань лепестка, нежные мамины пальцы, сжимающие букет. Страх сжал горло, царапнул коготками по спине, разлился холодом по телу, как будто лето кончилось и внезапно наступила лютая зима.
8: «Плохо, плохо, очень плохо», — забормотала девочка.
5: Свесилась с отцовского плеча,
8: потянулась к букету и, крепко вцепившись в него, резко рванула на себя.
5: Мать, растерявшись, выпустила цветы из рук. Желтые звездочки в беспорядке рассыпались по траве.
8: Девочка спрыгнула на траву и, упав на колени, начала судорожно рвать цветы. Она хватала их, крепко сжимала в кулачках, растирая в пыль хрупкую красоту.
5: Родители застыли на месте, обмениваясь встревоженными взглядами, не решаясь прервать эту внезапную вспышку жестокости. Длинные светлые волосы

Большой указательный пальцы намертво сжали паучка, растирая его в кашицу. Темная капля стекла по детскому обкусанному ногтю и, задержавшись на мгновение, словно прощаясь, сорвалась вниз. Александра вытерла руку о платье. Теперь она точно знала, что все будет хорошо.

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

0: Юрий Погуляй. Скоро уже. Или поганец.
1: Шатает из стороны в сторону.
0: Мысли поверхностным серым полотном пролетают мимо, даже не пытаясь остановиться.
2: Да, потерялся!
0: Сказки придумали мертвые, живым уготована лишь печальная быль. Торжествующий вой времени знаменует очередное поражение духа. И боль.
2: Рассыпаться!
0: Сломался? Мутные цвета сожрали краски мира? Нет, вижу проблески. Как же они далеко. Сломался? Злобное дыхание лет в правое ухо. В левом кто-то бренчит на гитаре грустную мелодию детства. Не смешно. Сломался.
2: Да, потерялся!
0: Ворох пестрых букв перед глазами. Смешная лужа чувств красного цвета и мерзкая улыбка времени.
2: Мужики, остановите его! В трясину идет!
0: Смутные тени поганых радостей и широкой дороги вперед. Гнилая зелень, кидающаяся в лицо сочным запахом смерти.
2: «Вижу поганца! Справа! Он справа! Держите дата!»
0: Мир не умеет спать. Здоровье подорвано поиском смысла. Сломался.
2: «Сучий выродок!»
0: Коричневое солнце вбивает клинья нечистот под когти радости. Чернеет и дурно светит. Мягко.
2: Огонь!
0: Воздух ртутью проникает в скучающие легкие. Грустно и уныло. А зачем? Радуга леса в бойнице изрытого сапогами мха. Легко.
2: Заряд! Заряд!
0: Смеха не будет.
2: Боль! Боль! Боль! Очухивайся!
0: Удар по лицу привел Дата в чувство.

0: Глупо моргая, ловец уставился на склонившегося над ним Андрея. «Порядок, мы его завалили! Оклемывайся и пошли!» — поднялся тот и, оглядываясь, поправил автомат. «Кисляк и Рома, тело сжечь!» Резко выдохнув, Дат сел и зажмурился, борясь с приступом дурноты. После зацепа его всегда мутило. Отдышавшись, ловец тихонько приоткрыл глаза. Так и есть. Болото. Отряд шел по тропе через топи, когда Дат поймал поганца. Плохо это. Место-то зачищенное. На зеленом полотне кочарника в сотне метров от тропинки чернел труп убитой твари. Рома и Кисляк оба с огнеметами пробирались к нему, медленно проверяя каждый шаг. Болото тут лживые. «Откуда здесь поганец? Расчищали же!» — сухо возмутился Дат. Командир отряда лениво посмотрел на него и фыркнул. «Плохо расчищали, значит?» Дат усмехнулся. В тоне Андрея чувствовалась антипатия. «Это понятно. Зацепщиками только так и общаются». Загудел огнемет, и ловец глянул на пожираемый пламенем труп поганца. «Сильный попался?» — кивнул Дат в сторону Кисляка и Рома. «Они с каждым разом все сильнее и сильнее», — отрывисто бросил Андрей. Его слова, особенно интонация, зацепщика испугали. «Командир должен верить в победу. Иначе как вести за собой людей?» «Нельзя так говорить, Андрей».
1: «Да катись ты, нелюдь!»
0: — зло огрызнулся он, и Дат замолчал. «Нелюдь. А чего можно было ожидать? Он ведь ловец».
2: «Ну что, в окрестностях тихо?» К сидящему на земле зацепщику подошел Сивуха.
0: Окинув его беглым взглядом, врач поиграл желваками. «Никого не чую вроде». Дат со страхом уставился на доктора.
1: «Что, уже?»
0: Сивуха натянуто улыбнулся и нашарил на поясе флягу.
2: «Вроде порядок, но укольчик не помешает».
0: «Подозрение не так легко усыпить. Врет?» Врач отвернул крышку, сделал небольшой глоток и передернулся.
2: «Будешь?»
0: — перевел дыхание он и протянул ему флягу. «Нет».
1: «Ну, как знаешь».
0: Доктор отозвал Андрея в сторону, оставив ловца в покое. Дат знал, о чем у них пойдет разговор. Вернее, о ком. «Скоро уже». В небе громыхнуло, и сразу же пошел дождь. Бойцы, в полголоса матерясь, зашуршали плащами, пряча от стихии сигареты, и сбились в еще более тесную кучу. Дат им завидовал. Раньше он сам также курил на редких привалах и от души клял все, что попадалось на глаза. Погоду, мир, начальство. Солдаты — самые счастливые люди. У них есть друзья и у них есть приказы. Кроме смерти бояться нечего. Андрей и Сивуха, кстати, настоящего имени доктора в отряде никто не знал, чуть слышно переговаривались, причем командир бросал на Дата странные взгляды. Ловец не удивлялся. «Скоро уже. Скоро». Внутри все похолодело, и мозг пронзила игла страха.
1: «Нет!»
0: — отгоняя мысли, рыкнул зацепщик.
1: «Нет!»
0: Бойцы встрепенулись, и ему даже показалось, что кто-то передернул затвор. Андрей потянулся к автомату с подозрением, глядя то на Дата, то на болото. Сомневается еще, значит, дела не так плохи.
1: «Порядок!»
0: Ловец успокаивающе поднял руки.
1: «Просто поганые мысли!»
0: Бойцы загудели. Один из них, пожилой солдат по имени Прохор, направил на зацепщика ружье.
1: «Отставить!» — рявкнул на него Андрей.
0: Смерив Прохора взглядом, Дат демонстративно сплюнул и обратился к Сивухе.
1: «Давай свой укол».
0: Доктор вновь приложился к фляге и, смакуя ее содержимое, внимательно посмотрел на ловца.
2: «Погодь пару минут».
1: «Я-то подожду.
0: Мне спешить некуда, а вот вам стоит поторопиться», — зло процедил Дат. Сивуха замер, дрожащими руками закупорил флягу и поспешил к аптечке. Увидев его страх, ловец устыдился.
1: «Зачем он так?
0: Ведь понимает, что чувствуют соратники. Когда-то, давным-давно, еще в прошлой жизни, он также косился на зацепщиков, держа под рукой оружие. А потом в одном сосновом перелеске сам стал чудовищем. Невезение? Бывает. В тот день погиб их ловец со смешным прозвищем «Генштаб».
2: Случайно застрелили в суматохе боя. И через пару часов отряд нарвался на еще одного поганца. Чудом ушли. Из 10 выживших бойцов зацепщиком стал именно Дат. Почему? Может, именно его пуля оборвала жизнь монстра? Может, тварь глянула на него перед смертью? Никто до сих пор не знает, как становятся ловцами. Факт лишь в том, что рядом должен находиться поганец. Так что шансы были у всех, но удача в очередной раз одарила своим оскалом именно Дата. Обидно. Сивуха, на ходу заправляя шприц, подошел к ловчему. Тот демонстративно протянул руку, изучая затянутое тучами небо. Панацеи нет. Излечиться нельзя. Можно лишь немного продлить свое существование. Смешно. Они его боятся, а он и живет-то только для того, чтобы их задницы спасать. Принимает удар поганца на себя. Занимает его мозг настолько, что тварь шевельнуться не может, пытаясь побороть неизвестного ей противника. А в ответ лишь подозрительный прищур да палец на спусковом крючке. Здорово. «Двинулись, мужики!» — скомандовал Андрей, глядя, как Сивуха упаковывает аптечку. «В темпе вальса! Этот поганец явно залетный. До трассы должно быть свободно. Чем черт не шутит? Может, в этот раз и до города доберемся?» Ответом ему был скептичный гул. Уже год, как отряды уходят на разведку в попытке дойти до города. Да, дорога расчищена на славу. Раньше поганцы на каждом шагу попадались. Теперь их меньше. Насколько еще этих тварей на пути к цели? И не пуст ли город? Может, он давно ими затравлен, а то и разрушен авианалетами старой войны? Никто не знает. А найти его надо. Лагерь умирает. Поганцы появляются редко, но и без них проблем хватает. На базе заканчивается провиант. Отряд двинулся дальше. Дат привычно занял место в центре колонны, про себя отметив, что двое бойцов за его спиной держат оружие на изготовку. Андрей приказал? Видимо, да. Скоро уже. Предательски дрогнули колени, и ловца затрясло. Он не хотел умирать.
3: «Вот падла, здоровый оказался, а!»
2: Рядом с зацепщиком возник Саня-смертник.
3: «Ты бы видел, как тебя колбасило! Хорошо, что тебя Михась свалил, а то ты прямиком на трясинку шел!»
2: «Ну, то бы и что!» — мрачно поинтересовался Дат.
3: «Умер бы! Прикинь!»
2: — издевательски заметил Саня и смачно плюнул. «Какая разница, как помирать? Все равно скоро уже, Саня».
3: «Ну, это бабушке моей расскажи. Телефончик дать?» — ухмыляясь, проворковал смертник. «Ну, разнесло тебя до неприличия. Ну, ручки чернеют, эк, невидаль. От Йентовой шо никто не умирал?»
2: «Зато очень многие умерли от этого», — ловец кивнул на автомат Сани. «А так гораздо обиднее. В трясине, знаешь ли, попроще будет». Саня с глупой улыбкой оглядел Дата.
3: «Тебе череп не мешает? Думать не больно, да? Мне вот очень больно, так что хватит шевелить извилинами. Тебе вредно, родной, смотри, как искорежило».
2: Дат усмехнулся. Смертник не зря получил такое прозвище. Идет рядом с нелюдем, готовым в любой момент преобразиться в поганца, завершить трансформацию, как говорит Сивуха. Идет и в ус не дует, веселить пытается. В лагере парня считали психом. Может, так оно и есть?
3: «Морду растяни еще раз», — озадаченно попросил Саня. «А то я никак не пойму, то улыбка была или уже судороги?»
2: «Улыбка».
3: «Плохо, черт возьми! Ты должен был в агонии биться, брызгать слюной и дерьмом вонять».
2: «Ага», — с серьезным видом протараторил смертник. «Чего тебе от меня надо, Саня?» Ловец внимательно посмотрел на приятеля.
3: «Хочу тебя! Жить больше не могу! Отдайся, а не то куплю себе губную гармошку и буду дудеть тебе серенады! Каждую ночь по 3 часа после полуночи! По выходным только 2, извини!» — с жаром выпалил Саня.
2: Дат фыркнул и расплылся в улыбке. Со смертником жуткие мысли уходили.
3: «Что за рожа!» — восхищенно заметил Саня. «На знамя бы такую, поганцев пугать!»
2: «Лучше уж твою, чтоб со смеху передохли!» Ловец все-таки включился в игру.
3: «Мою милую мордашку, да на эту тряпочку!» — задумался Саня.
2: «Хм!
3: Ну, ежели ты поганца зацепишь, то я так и быть попытаюсь задушить его знаменем, ага. Но вот от смеха... Не, не получится. Погонь только на тебя западает, а меня не видит даже. Да и чувства юмора у них никакого. Обидно!
2: Чего тут обидного? Если Дат не зацепит поганца, то тогда эта тварь вскипятит мозги всему отряду. Может, кому-нибудь и удастся завалить урода, но жертв будет много.
3: У тебя в голове минимум 5 дырок. Сделай милость, не толкни через одну из них немного мозга, а?
2: Саня дернул отвлекшегося ловца за рукав.
3: Поверь мне, жить станет веселее.
2: На тебя, Саня, неожиданно вырвало сюда-то. Тебе все смешно, а мне умирать скоро.
3: Скоро понятие растяжимое. Относительно вечности?
2: Дурак ты. Я ведь серьезно.
3: Ты, родной, зациклился на этом,
2: внезапно огрызнулся смертник.
3: Чем больше ты об этом думаешь, тем вернее то, что ты все-таки станешь поганцем, и тебя набьют свинцом по самые яйца.
2: Не могу не думать.
3: А надо! Ловцов поганцами делают именно мысли. Жалей себя, рви на лобке волосы. Добро пожаловать в армию уродов, сынок. Пей вкусную самогонку, трави байки у костра, походим еще. Ты уж 12 вылазок прошел, больше всех зацепщиков. А почему? Потому что не отдаляешься. И ребят тебя за это любят. Командир не в счет, ему паранойя по должности положена. Помнишь большую шишку? Ну, который в дальнем углу лагеря костерок разводил и в огонь часами пялился. Сколько он протянул? 2 вылазки, а у тебя 12. Чуешь разницу-то?
2: Это все от человека зависит, тихо заметил Дат.
3: Вот именно, обрадовался Саня.
2: От биологической сопротивляемости вирусу, мрачно уточнил ловец.
3: Чушь, улыбнулся смертник. Я это знаю, мысли. Во всем виноваты мысли.
2: Дат нахмурился. Такой разговор у него с Саней вышел впервые. И что самое удивительное, слова смертника не были лишены смысла. Что там говорить, его идея дарила надежду. Вдруг Саня прав. Ну мало ли, чем черт наконец не шутит? Может, верна его бредовая теория, а вдруг? Дат шел, забыв про окружающих и ничего не замечая. Надежда? Может, именно в ней вся загвоздка?
3: «Дат, стой!»
2: — крикнул смертник, но ловец, погруженный в свои мысли, его не услышал. Черт возьми, не просто так он протянул столь приличный срок и не стал поганцем.
4: «Проклятие! Саня же прав! Мысли зацепившихся тварей наполнены обреченностью. Это ловцы! Сдавшиеся ловцы! Отчаявшиеся гончие собаки, о которых забыл хозяин! Отбросить мрак! Улыбнуться миру!» Сквозь зубы, но улыбнуться, чтобы жить. Жить!
2: «Что это с Датом?» — встревожился Сивуха, даже забыв про то, что в руке зажата открытая фляга.
3: «Чего?»
2: — быстро обернулся Андрей и, увидев ловца, заорал.
3: «Рассыпались!»
2: Зацепщик его не слышал. Он все так же шел по тропе, а на лице его загоралась счастливая улыбка.
3: «Стойте!» — закричал Саня.
2: Дат не видел, как солдаты падали в болото ничком и брали его на прицел. Не видел осунувшееся лицо Сивухи, который в шоке пытался что-либо сказать, но лишь беспомощно разевал рот. Не видел, как Саня и один из автоматчиков попытались загородить ловца от десятка стволов. Выстрелов, перекрываемых воплем очнувшегося Сивухи, он тоже не слышал.
3: «Отставить!»
2: — орал очнувшийся от ступора доктор.

0: Олег Овчинников. Гуашь с кровью. Вспомнилось. Раньше я носился по этому коридору, размахивая руками. Потом стал ходить, сцепив пальцы за спиной. Теперь вот складываю руки на животе. Любовь Николаевна шутит, что походка у меня стала как у священника. Я не спорю, ей виднее. Когда-то по молодости я собирался уйти в монастырь. Потом попал в дом и понял, что здесь не хуже. Правда, пару раз шутки ради отпускал бородку клинышком, но дольше, чем на месяц, меня не хватало. За ней же аккуратный уход нужен. А когда тут? «Сергей! Сергей!» — позвал я, а когда он остановился, взял за худые плечи.
1: «Что ж ты по левой-то, а?»
2: «Да какая разница, Александр Борисович? Тихий же час!»
0: «Все равно. Тут ведь малыши, а ты вон какой большой. Налетишь, растопчешь». Я улыбнулся. Голос всегда меняется от улыбки, и худые плечи расслабились.
2: «Давай-ка вот сюда. Вот так. По правой. Всегда по правой. Хочешь, провожу тебя?» «Спасибо», — сказал он, как фыркнул. «Сам справлюсь».
0: Его привезли к нам 6 дней назад, через 2 недели после неудачного пиротехнического эксперимента. В 14 легче легкого запомнить простые правила общежития, сложнее заставить себя их соблюдать. «Ничего, ничего, привыкнет», — подумал я, глядя вслед Сергею. Потом приоткрыл дверь в спальню для мальчиков. Протиснулся бочком. Если открыть до конца, дверь заскрипит так, что всех перебудет. И приходящий по пятницам Матвей говорит, что ничего с этим поделать нельзя. Что эта тварь питается петельным маслом. И, наконец, что тут надо не смазывать, а менять вместе с петлями, коробкой. А по-хорошему и весь этаж давно пора перелицовывать. А то живете, как в прошлом, тьфу ты, в позапрошлом веке. В общем, как говорится, человек ругается, дверь скрипит. Я оглядел комнату и сказал себе: «Ага, трое. Мишка и Степка у ближней стены хоть и лежали, накрытые до подбородка, но при этом слишком уж старательно щурились. А Андрюшка, тот, не скрываясь, сидел на краю кровати и, склонившись над большой деревянной табуреткой, что-то чертил. Нет, не чертил, рисовал, поправился я, когда вышел на середину комнаты и свет из окна перестал бить в глаза. Вот же кисточка, вот баночки с гуашью. Значит, рисует».
3: «Почему не спишь?»
0: — шепотом спросил я.
2: «Не хочется, Александр Борисович», — просто ответил он.
0: Я подошел вплотную.
2: «А что рисуешь?»
3: «Погодите!»
0: Андрюшка совсем уж навис над табуреткой, плечом загородив от меня свое творение.
3: «Я почти дорисовал, осталось чуть-чуть». «Ладно, ладно, я подожду».
0: Я отвернулся к окну.
3: «Смотри, с кровати не упади».
0: Минуту спустя спросил:
3: «Все?»
2: «Совсем почти уже все», — пообещал маленький художник.
3: «А теперь, пожалуйста, наклонитесь чуть-чуть. Только не подглядывайте. Спасибо».
0: Я ощутил прикосновение теплых и наверняка не самых чистых пальцев к моему лицу.
3: «Мне нужны взрослые брови», — пояснил он. «Теперь считайте до 3 и можете смотреть».
0: 1, 2, 3, послушно произнес я, но открыл глаза чуть раньше, поэтому успел увидеть, как перепачканный в гуаше указательный палец уткнулся в середину листа, а кисточка сделала 2 уверенных мазка слева и справа от него. И хорошо, что раньше. Эти 1, 2, 3 помогли мне собраться с духом. И когда Андрюшка протянул мне листок со словами «Ну как?», вздрогнул только я, но не мой голос. «Хорошо».
3: «Правда?»
0: Андрюшка запрокинул лицо и неуверенно улыбнулся. «Правда». Я положил ладонь на его затылок, машинально отметив, что пора уже приглашать парикмахера. Опять обросли мальчишки. Потом покосился на Мишку со Степкой, которые уже пару минут давились беззвучным смехом, и специально для них твердо повторил: «Очень хорошо».
3: «Как у него?»
0: «Почти», — уклончиво ответил я. «Надо будет еще потренироваться. Кстати, что... кто на рисунке?»
3: «Разве не понятно?» — удивился Андрюшка. «Это Христос».
0: «Ну, я же никогда его вживую не видел», — натужно отшутился я.
3: «Я тоже».
0: Он улыбнулся во всю ширь.
3: «Только во сне».
0: А вот 2 мелких пакостника у ближней стены совсем перестали улыбаться. На пунцовых лицах настороженное недоумение.
3: «Что мы сделали не так? Вроде бы все крышечки на баночках поменяли. Почему же шутка не удалась?»
0: «Можно я возьму его себе?» — попросил я, избегая смотреть на рисунок. «Хочу поставить под стекло в моем кабинете».
3: «Конечно, берите», — обрадовался Андрюшка. Я себе еще нарисую. Я теперь столько всего нарисую.
0: Только не сейчас. Я бросил взгляд на часы. До подъема еще 45 минут, так что давай, укладывайся. Проходя мимо коек Мишки и Степки, я покачал головой и подумал: все так, обормотики мои, все так. Просто такие шутки редко удаются. Когда слепые подшучивают над незрячим, обычно получается не смешно. Говоря «он», «о нем», «у него», маленький Андрюшка имел в виду своего великого тезку и почти что однофамильца. Почти что, потому что у нашего в свидетельстве о рождении значилось «Рублев-Успенский». Двойная и какая-то шоссейная фамилия досталась малышу от родителей, которые сперва не знали, как поделить долгожданного сына, а когда спустя 3 месяца стало ясно, что это не задержка в развитии, а полная окончательная слепота, долго не могли решить, как от него избавиться. В конце концов отдали в приют. Хотя слово «приют» мне не нравится, и слово «центр» не нравится. Я предпочитаю называть это место домом. Отдали не на реабилитацию, какая в 3 месяца реабилитация, а насовсем. Но не о том речь. С тех пор, как кто-то из летних практиканток, кажется, Леночка, рассказала детям об Андрее Рублеве, Андрюшка просто загорелся. Он попросил фломастеры и карандаши, чертил кружочки и треугольнички по трафарету, спрашивал, какого цвета солнце, а стол, а человек. Потом уже я раздобыл эти краски с четкими оттисками на крышечках. Красное, зеленое, синее. А на Андрюшкин день рождения привез из города огромный альбом с репродукциями. Мы иногда листали его перед сном. Андрюшка водил пальцами по страницам, а я рассказывал, что на них изображено. Во второй раз Андрюшка не загорелся даже, а вспыхнул, когда на той неделе услышал в новостях про церковную школу, где слепых детей учат писать иконы.
3: «Я тоже научусь, как он!» — светился от восторга мальчишка. «Ведь он рисовал иконы!»
0: «Конечно, Андрюш, конечно, только не рисовал, а писал», — ответил я и умолчал о том, что слепота слепоте рознь. С точки зрения здравоохранения, слепые — все, у кого острота зрения ниже 0,1. Они могут различать цвета, узнавать форму предметов, реагировать на направленный в глаза свет. А тех, у кого полный ноль, я бы все-таки называл незрячими. Да и незачем об этом говорить. Все, что дает надежду — хорошо, а вот жить совсем без нее, наверное, невыносимо. В кабинете я сел за стол, надел очки для чтения и, скрипя сердце, заставил себя рассмотреть рисунок. В этот раз он не произвел на меня такого гнетущего впечатления, как поначалу, и все же что-то с ним было не так. Я пытался понять, что именно, но это мне плохо удавалось. Казалось, рисунок сам отталкивает взгляд. Я то и дело ловил себя на том, что рассматриваю стаканчик с авторучками или основание настольной лампы, но не лист бумаги, лежащий на столе между моими ладонями. На первый взгляд в нем не было ничего пугающего. Белый фон и человеческое лицо выполнены, я бы сказал, на удивление хорошо, учитывая, что художник никогда не видел человеческого лица. Большой овал, на нем 2 овала поменьше, почти треугольный нос, прямая линия губ, обрамление волос, не имеющее внятной формы. Скорее, дело было в подборе цветов. Волосы, например, были светло-зелеными. Кстати, ни усов, ни бородки на рисунке не было. Губы желтыми. Глаза. Мне пришлось сделать усилие, чтобы сосредоточиться на них. Глаза были ярко-красными, как будто в них отражается пламя, а само лицо — голубым. Только брови были почти естественного цвета, серыми. Тоже вроде бы ничего страшного, и все-таки... Все-таки, когда Андрюшка рисовал треугольные деревья и круглых птиц, мне было как-то спокойнее. Я убрал рисунок в шкаф под стекло, как и обещал мальчику. Правда, поставил белой стороной наружу, потому что краски еще не до конца подсохли и могли запачкать стекло. Только поэтому.
3: «Жму 3 раза, теперь чашка полная. Шаг сюда, открываю дверцу, ставлю чашку, закрываю, чтобы щелкнула. Большая кнопка. Тик-тик-тик. Потому что надо не вскипятить, а только разогреть. Все, жму. Жму, Александр Борисович».
0: «Да, Ксюшенька, только...»
3: «Ну что опять не так?»
0: Маленькая Ксюша хмурит бровки.
3: «Ты забыла вынуть ложку.
0: Она железная, с ложкой нельзя». Ксюша вздыхает, я вместе с нею. А ты, Сергей, сделал слишком большой огонь. Поверни ручку, чтобы встала горизонтально. А сковородку пока на другую конфорку поставь. И помешай, а то пригорит.
3: Да знаю я!
0: Помешай, повторил я и вышел из кухни. Мне надо было взять из кабинета список для сверки и приготовить деньги. Скоро должны были привезти продукты. Одно из отделений шкафа было переоборудовано под сейф. Здесь я хранил текущую наличность, расходные ордера, счета и данные на наших ребят. Данные время от времени менялись, наличность все больше утекала, зато счета и квитанции прибывали с пугающей быстротой, так что в целом бумажная кипа росла из месяца в месяц. Список продуктов на две недели и маленький конверт с заранее отсчитанной суммой лежали на самом верху. Я взял их, закрыл шкаф и уже начал поворачивать ключ в замке, когда увидел на стекле справа от сейфа маленькое пятнышко, которое не заметил сразу, а после его загородила распахнутая дверца. Пятнышко было круглым, темно-коричневого цвета. Я потрогал стекло в этом месте, оно оказалось сухим. Пятно находилось с другой стороны, там, где к стеклу был прислонен белый лист бумаги. Ей-богу, я не сразу вспомнил, что это вчерашний Андрюшин рисунок, и язык не поворачивался назвать его портретом. Все-таки запачкалось. Я положил на стол список и деньги, вынул листок из-за стекла и потер пятнышко ногтем. Оно осыпалось мне в ладонь мелкими струпьями, почти не оставив следа на бумаге. Вот так. Я развернул листок рисунком к себе и вздрогнул, совсем как в первый раз. Я-то был уверен, что на изнанке отпечатался один из красных глаз нарисованного человека, но с этой стороны пятно располагалось выше, над бровями, точно посреди лба. На голубом фоне оно казалось фиолетово-черным. Хуже того, оно было еще влажным, не считая двух засохших потеков по краям, один из которых спускался к переносице. Влажным, несмотря на то, что рисунок простоял в кабинете без малого сутки. Но самым неприятным было, конечно, то, что еще вчера никакого пятна на этом месте не было. И в этом я мог поклясться. Что же это такое? Очередная глупая шутка? Каюсь, первым делом я подумал о двух обормотиках Мишки и Степки. Но войти в мой кабинет... Я, конечно, никогда его не запираю, только сейф, и все же... Не слишком ли это для них? Я осторожно коснулся влажного пятна, растер каплю на кончике указательного пальца и поднес к носу. Жидкость пахла не как краска. На столе не оказалось ничего подходящего, чтобы вытереть палец. Жаль, что тетрадки с промокашками теперь не выпускают. Пришлось воспользоваться платком. Им же я аккуратно промокнул пятно на рисунке. Оно, разумеется, никуда не делось, просто стало сухим и более светлым. Тут за окном прогудела машина. Я быстро запер сейф, машинально бросив рисунок Андрюшки поверх бумаг, подхватил со стола список и конверт и поспешил к выходу. Водитель, который привозит продукты, очень не любит ждать.

0: Времени на разгрузку ушло вдвое больше обычного. В этот раз водитель почему-то приехал без напарника, и таскать мешки и коробки в кладовую на втором этаже пришлось нам двоим. Сорванцы, конечно, рвались помочь. Я разрешил нескольким, которые живут здесь давно, сделать по одной ходке до машины и обратно. Разумеется, ничего тяжелого и бьющегося, но кто-то все-таки рассыпал на лестнице пакет макарон, так что я погнал всех в классную комнату читать. Помимо продуктов, в этом заказе было кое-что из посуды и 20 новых матрасов для детских кроватей. Пока я отнес коробку с тарелками и чашками на кухню и вернулся, водитель подъехал задом к дверям склада, бывшему гаражу, и выгрузил матрасы на кусок брезента у входа. С этими дверьми вышла непредвиденная заминка, что-то там заклинило в замке. Пока я громыхал ключами, нервный водитель ругался и спрашивал, кто ему заплатит за простой. Я попытался урезонить его, напомнив, что он и так получит за разгрузку обычную плату, хотя следовало бы ее уполовинить, но есть такие люди, которые слышат только себя. В общем, я расплатился и отпустил его, а матрасы оставил там, где лежали, только прикрыл другим куском брезента. Я рассудил так. Место с дороги не просматривается, фабричная упаковка на матрасах непромокаемая, так что ни дождь, ни дурной глаз не повредят им до пятницы, когда придет Матвей, либо починит замок, либо поможет мне отнести все это добро наверх. Я помог Веронике разложить по местам продукты и наклеить бирки на пакеты с крупой. Вероникой звали нашу бывшую воспитанницу, которая по окончании курса реабилитации решила остаться в доме поварихой. После кладовой заглянул в класс. Ребята читали. Вернее, читал Аркаша, а остальные, сдвинув стулья, сидели вокруг него. Когда Аркаша дочитывал до конца страницы, книжку пускали по кругу, чтобы потрогать картинку. Книжек с такими картинками в доме всего 5. Сегодня это конек-горбунок.
1: «Ярким пламенем сверкая, встрепенулась вся стая, кругом огненным свелась и за тучи понеслась», — услышал я и, улыбнувшись, прикрыл за собой дверь.
0: Пока я отпирал сейф, в левой руке у меня была накладная на продукты. Когда отпер, она уже лежала на полу. Да и сам я, признаться, с трудом удержался на ногах. Промямлил только:
2: «Что же это? Как это?»
0: Ведь правда же страшно и странно. Час назад все было в порядке. Вот счета, рассортированные по прозрачным пакетикам. Вот папочки с крышевателя с детскими фамилиями. Вот пачка денег, перетянутая резинкой. А вот... все то же самое, но в потеках красной жидкости. И не где-нибудь, а в сейфе. В самом надежном, казалось бы, месте, в самом надежном, казалось бы, доме. Да, страшно и странно. Я двумя пальцами извлек Андрюшкин рисунок из сейфа. Пятно на голубом лбу снова было влажным и почти черным. Бросил на стол поверх развернутой газеты и начал наводить порядок. Уже не жалея платка, протер личное дело поступившего последним Сергея, разгладил целлофан на пачке счетов за свет, смахнул пару капель с металлической дверцы. На самом деле не так и много оказалось этого красного, просто очень уж неожиданно. Все-таки сейф, надежное, казалось бы, то есть до сих пор мне так казалось. Я бросил платок на стол и медленно вышел из комнаты. Остановился у двери в класс, немного послушал про жар-птицу и двинулся дальше в спальню для мальчиков. Как и следовало ожидать, здесь оставалось 4 ребят того возраста, в котором сказки уже не интересны. 3 сидели на стульях у раскрытого окна, 4-й, Сергей, на подоконнике. Я не скрывался. На скрип двери обернулись все 4, довольно нервно, как мне показалось. «Так», — объявил я с порога, стараясь не повышать тона. «Я никому не хочу угрожать. Тем более не хочу никого обыскивать. Так что давайте договоримся так. Вы просто отдаете мне это, и я ухожу».
1: «Александр Борисович!» —
0: протянул Мишка, явно приготовившись врать. «Еще раз повторяю», — сказал я уже строже. «Вы отдаете мне это, я ухожу, и никто из вас не будет наказан. Иначе мне придется...» Тут я засек краем глаза подозрительное движение и обернулся к окну.
3: «Сергей, во-первых, встань с подоконника. Разве я не говорил тебе, что у нас нельзя сидеть на подоконниках? И окна открывать без спроса, кстати, тоже нельзя. Во-вторых, что там у тебя в руке?»
4: «В какой руке, Александр Борисович?»
0: Спасибо, хоть отчество выучил. Я отодвинул паренька в сторону и выглянул в окно. На жестяном карнизе по ту сторону оконной рамы дотлевала помятая сигарета.
3: «Так, это откуда?»
0: — спросил я, стараясь не показать растерянности. Как это я сразу не уловил запаха табачного дыма? Когда никто не ответил, спросил иначе. «Еще есть?» Сергей пожал плечами и достал из заднего кармана джинсов початую пачку сигарет.
3: «Вот! Последняя!»
0: «А спички? Или что там у вас, зажигалка?»
3: «Там в пачке», — сказал Сергей.
0: «Понятно». Я обвел взглядом притихшую троицу.
3: «Еще у кого-нибудь есть сигареты или зажигалки?»
0: «Точно ни у кого?» «Тогда вот что». Снова повернулся к новенькому. «Сергей, через 3 недели, если все пойдет по плану, ты вернешься домой. Или, если хочешь, я прямо сейчас позвоню твоему отцу и попрошу забрать тебя уже сегодня. Хочешь? Нет?»
3: Упрямый затылок едва заметно качнулся из стороны в сторону.
0: «Хорошо. В таком случае, раз ты хочешь остаться здесь, запомни, пожалуйста, несколько простых правил. Первое. 5 минут спустя я вышел из комнаты, комкая в кармане трофейную пачку сигарет. Хотя, честно говоря, я надеялся обнаружить у ребят что-то другое. Ключ или, я не знаю, отмычку.

0: «Не отвлекайтесь, пожалуйста, я подожду», — попросил я, отступая на шаг назад. Любовь Николаевна кивнула и снова склонилась над детским коленом.
1: «А это йод или зеленка?» —
0: страдальческим голосом спросила Марина.
2: «Перекись водорода. Она не жжется, так что прекрати дрожать подбородком».
0: На всякий случай приготовилась девочка, но когда ватка коснулась свежей ссадины, сразу успокоилась.
1: «Представляете, Александр Борисович, кто-то оставил лошадку посередине комнаты. Не которая с колесиками, а которая качается с хвостом. А я пошла и вот».
0: Я вздохнул. Наверное, человек со стороны может подумать, что половина нашего бюджета уходит на зеленку и бинты. На самом деле мы расходуем их не так много. Не больше, чем группа обычного детского сада, а скорее даже меньше. Потому что нашим детям приходится быть осторожными. Когда Марина ушла, я достал из-за спины платок. «Вот, посмотрите, пожалуйста, Любовь Николаевна, что это?»
3: «Что это?»
0: — строгим эхом отозвалась она.
3: «Это из носа или... Ну-ка, встаньте лицом к свету».
0: «Да нет, это вообще не мое», — попробовал отмахнуться я, но замолчал, когда мне на язык опустилась холодная палочка.
3: «Так, теперь легкие, молчите, дышите, глубже. Теперь спиной. Все, можете опустить рубашку», —
0: объявила, снимая стетоскоп.
3: «Вы в порядке, Александр Борисович? Так что это?»
0: «Я, собственно, у вас хотел спросить».
3: «Вы так странно спрашиваете».
0: Любовь Николаевна еще раз со всех сторон осмотрела платок и пожала плечом.
3: «Да нет, точно кровь».
0: «А чья это кровь?»
3: «В каком смысле?» «А, поняла. Опять где-то стекло разбили. Так вы посмотрите, ребят, у кого порез, того и кровь. Кстати, пришлите этого голубчика ко мне, йода на него не пожалею».
0: «Не знаю. Про стекло не знаю. Вы лучше скажите, можно вообще понять, человеческая это кровь или какая-то другая?»
3: «Александр Борисович, я педиатр», — улыбнулась она. «Ну, знаете что...»
0: «Да что с вами?
3: Не волнуйтесь так. Помните, я вам про зятя своего рассказывала? Он ведь в институте крови как раз работает. Хотите, я ему позвоню?»

0: Его пальцы и запястья были в краске, а губы дрожали от подступивших слез.
1: «Не получается, Александр Борисович! Ничего не получается!»
0: «Ну-ну-ну!» Я положил ладонь на нестриженный затылок, и Андрюшка уткнулся носом мне в живот. «Давай посмотрим, что тут у тебя?» Один за другим я брал со стола испачканные листки и рассматривал на вытянутой руке. Очки для чтения остались в кабинете. То есть, конечно, это были рисунки, но воспринимались они как испачканные листки. Я честно старался выбрать какой-нибудь получше, чтобы обнадежить мальчика, но пока что ничего не находил. 10, 20, 50 неудачных попыток изобразить человеческое лицо. Цвета на сей раз были подобраны верно, как я учил. Губы красные, волосы коричневые, глаза, пусть будут голубые, не удавались сами черты лица. Они были не той формы, и то наползали друг на друга, то разбегались по разным углам листа. Собственно, таким и должен быть портрет, написанный ребенком, который в жизни не видел человеческого... Да ничего не видел, если разобраться. Это первый рисунок Андрюшки оказался странным исключением. Удивительным исключением. Я погладил мальчика по голове и в сотый уж, наверное, раз подумал с тревогой: «Что же ты такое нарисовал, сынок?» Андрюшка запрокинул лицо.
1: «А тот рисунок позавчерашний, он у вас?»
0: «Конечно, у меня на самом видном месте». Я не покривил душой. Лежащий на столе полиэтиленовый пакет было видно с порога. Спрятанный внутри рисунок был с обеих сторон обложен старыми газетами.
1: «А можно мне его, ну, взять?»
0: «Зачем?»
1: «Не знаю. Но он же почему-то получился, а эти...»
0: Мальчик не договорил. Я вздохнул и посмотрел на часы. «Давай попозже, хорошо? Вечером. А то я уже опаздываю». До электрички в самом деле оставалось меньше 40 минут. Времени в обрез, учитывая, что нужно еще взять билеты. «Остаетесь за старшую, Любовь Николаевна», — улыбнулся я, столкнувшись с доктором в коридоре. «Я постараюсь ненадолго. Если что, попросите Веронику».
1: «Справимся», — отмахнулась она. «Не волнуйтесь».
0: «Вашему зятю что-нибудь передать?»
1: «Да, передать, что он...» «Хотя нет. Привет, передавайте».
0: Зять Любови Николаевны вышел к проходной в распахнутом белом халате поверх джинсов и свитера. Обратился первым.
1: «Уважаемый Александр Борисович, вы?»
0: «Да, а вы?»
1: «Стас, просто Стас».
0: «Любовь Николаевна передавала вам привет». «Смешно». Он действительно улыбнулся.
1: «Ладно, пойдемте, уважаемый», —
0: кивнул охраннику.
1: «Это со мной».
0: И помчался по коридору, не оглядываясь. Полы халата взметнулись, как крылья.
1: «Теща сказала, вам нужен анализ крови. Образец с собой? Давайте».
0: «Да, с собой. Сейчас». Я еле поспевал за ним.
1: «Вот».
0: Склянку с широким дном и завинчивающейся крышкой, которую мне выдала Любовь Николаевна, я оставил на ночь под рисунком. К утру натекло примерно 0,5 сантиметра красной жидкости.
1: «Все, ждите здесь».
0: Стас резко остановился. Он зачем-то посмотрел склянку на просвет, покачал головой и скрылся в кабинете. Ни стульев, ни каких-нибудь диванчиков в коридоре не было. Стендов с полезной информацией тоже. «Это институт, а не поликлиника», — напомнил я себе и начал слоняться. Раз 5 прогулялся по коридору из конца в конец, потом облокотился о подоконник и стал смотреть в окно. Ждать пришлось больше 1,5 часов. Наконец дверь кабинета распахнулась.
1: «Уважаемый!» — позвал Стас. «Войдите, пожалуйста!»
0: «Ну, я же без халата».
1: «Ничего, ничего!»
0: Он сбросил свой, как будто из солидарности.
1: «Заходите! Садитесь!»
0: Стас катнул в мою сторону вертящийся стулик со спинкой, а сам присел на край стола.
1: «Строго между нами, уважаемый! Откуда у вас этот образец?»
0: «Это...» Я пожал плечами. «Это...» «В самом деле, как тут ответишь?»
1: «Понимаю».
0: Он театрально вздохнул, потом посмотрел мне в лицо и улыбнулся.
1: «Тогда по существу. Как практикующий гематолог, могу авторитетно заявить, то, что вы принесли, уважаемый, не что иное, как кровь. Человеческая, первой группы. Резус-фактор положительный, иными словами, самое распространенное. Что касается болезней, тут все чисто. Лимфу, правда, я бы еще раз проверил. 99%, что все в порядке, и все-таки есть вероятность лейкоза в ранней стадии. А так, — он развел руками, — все в норме. В общем, если бы эта кровь была вашей...» «Нет, нет», — сказал я, испытывая непонятное облегчение. «Это не моя кровь. «Спасибо, Стас, вы очень-очень...» «Да погодите вы!» — неожиданно обиделся он. «Испортили мне весь эффект. Я как раз собирался сказать «но» и многозначительно поднять указательный палец. Еще 5 минут, можете послушать?»
0: «Могу».
1: Я откинулся на спинку стула. Отступившая была тревога привычно обосновалась под сердцем. «Так слушайте. Все это я вам сказал как практикующий гематолог. Но...» — Стас поднял указательный палец. «Как выпускник кафедры генетики и цитологии...» «Только не смейтесь».
0: «Почему я должен смеяться?»
1: «Не знаю, обычно в этом месте все хихикают. Так вот, как генетик-цитолог, не могу не заметить, что хромосомный набор этих вот кровяных клеточек вышел из моды очень давно».
0: «А поточнее?» Я поймал себя на том, что поправляю очки, забыв, что они лежат у меня во внутреннем кармане.
1: «Что это значит?» «Поточнее?»
0: Он наклонился ко мне, прищурился и заговорил очень тихо и вкрадчиво.
1: «Этой вашей кровушке, уважаемый, 1000 лет в обед, а то и все 2. Это если поточнее».
0: Потом провел по лицу ладонью и спросил уже обычным голосом. «Что, жутковато? Мне тоже, если честно, не по себе. И все-таки между нами, где вы взяли этот образец?»
2: «1000 лет», — думал я, шагая по мокрому тротуару. 2000 лет. Иконы. Кровоточение. Гуашь для рисования по 60 рублей за набор. Куда мне теперь со всем этим? В библиотеку? В церковь? В сумасшедший дом? Я остановился. Фиолетовая вывеска на доме через дорогу погасла на пару секунд и загорелась снова. Мне показалось, что это знак. Я никогда не бывал в подобных заведениях, но кое-что слышал о них. Если слухи не врут, здесь я найду и библиотеку, и церковь, и сумасшедший дом. А если повезет, то и булочку с изюмом. Только есть ли у меня на это время? Я и так задержался в институте дольше, чем планировал. Вывеска еще раз погасла и загорелась. Я стал искать пешеходный переход. «Чистенько», — подумал я, оказавшись внутри, и украдкой бросил взгляд на свои ботинки.
1: «Клуб встречи 2 раза направо со двора», — объявила мне девушка на входе вместо приветствия. «Нет-нет, я к вам, мне нужно...»
3: «Проходите».
1: Кажется, она удивилась.
0: Подростки за плюшевой перегородкой провожали меня настороженными взглядами.
1: «Вот сюда. Что будете пить?»
0: «Да мне не пить, я хочу...»
1: «Напиток обязателен», — строго заметила девушка.
0: «Хорошо, тогда сок. Яблочный есть у вас?»
1: «А булочки?» — я подумал и добавил, — «с изюмом».
3: «Булочки?»
0: Она нахмурилась, глядя в блокнот.
1: «Есть чизкейк. Хотите?»
0: «Наверное, нет. В городе я часто чувствую себя иностранцем».
1: «А вы научите меня, что тут и как?» «Конечно. Что вы хотите?» «Мне нужно найти...» «Секунду. Вводите запрос».
0: «Так...» С грехом пополам я отыскал нужные клавиши.
1: «Набрали?»
0: Она нагнулась над моим плечом и хихикнула.
1: «Голубой Христос? Ладно, жмите поиск, кликайте по ссылкам».
0: 10 минут спустя я вышел на улицу. Фиолетовые буквы, отразившись в луже на асфальте, разом зажужжали и погасли. Через мгновение вспыхнули снова. «Интернет-кафе», — прочел я в последний раз и все-таки выругался.
1: «Дрянь!»
4: «Да не ферма это, ферма дальше!»
5: «Какую дальше?»
4: «Да дальше, я тебе говорю, это приют для этих, как их...»
5: «Смотри, смотри, опять полыхнуло!»
4: «Ну что, заходим, а то это уйдет сейчас!»
5: «Да ладно, на следующий поедем, давай досмотрим!»
4: «Ага, сейчас как раз пожарные должны...»
0: Толпу усечатого ограждения я заметил, едва ступив на платформу. Десяток мужичков с рюкзаками и удочками, собравшиеся для последней в этом сезоне ночной рыбалки.
1: «Дайте...»
0: Я прочистил горло.
5: «Пропустите, пожалуйста!»
0: 2 мужичков, загородившие спуск с платформы, расступились передо мной. Только перешепнулись за спиной.
5: «Смотри, этот... который... ну, что же он тут-то?»
0: «Что ж я тут-то?» — думал я, сбегая по ступенькам. «Что ж я тут-то, господи?» Капля скатилась по щеке. Я с надеждой посмотрел на небо, но дождя не было. Да и не помог бы уже дождь. Пожарная пронеслась мимо, когда я выбежал на перекресток за станцией. Я махнул рукой, но машина, конечно же, не остановилась. «Поскорей, ребята, поскорей!» — подумал я, провожая взглядом беснующуюся мигалку и потрусил следом. Обычно путь от станции к дому я прохожу за 18 минут быстрым шагом. На этот раз уложился, кажется, в 7, но и этих минут мне хватило, чтобы проклясть себя многократно. За то, что уехал. За то, что оставил детей на Любовь Николаевну и Веронику. То есть, получается, на одну Любовь Николаевну. За то, что так много времени потерял в институте, а сильнее всего — за это грешное кафе. Зачем только попёрся туда? Что надеялся найти? Какую правду? Вон она, правда, полыхает на полнеба в вечерних сумерках. Когда закончились заводские постройки и бетонный забор, дом стало видно как на ладони. Первый этаж горел весь. На втором пока только левое крыло. Пламя мелькало в окнах классной комнаты и спальни для девочек. Хуже всего, что именно в этом крыле в конце коридора располагался запасной выход. Когда я добрался до выбитых машин и ворот, пожарные только закончили разворачивать шланги. Одновременно с первой струей из бронзбойта над классной комнатой обрушилась крыша. За разбитыми стеклами было видно, как огненный смерч промчался по коридору второго этажа, выбив боковую оконную раму вместе с куском стены. Пламя гудело. Глаза слезились. Взгляд метался от окна к окну, но находил только языки огня. Не было никого за черными окнами, и во дворе никого не было. Только пожарные. Я тронул одного за плечо.
1: «Кто-нибудь?»
0: — начал я и не смог договорить.
1: «Где кто-нибудь?»
0: Пожарный странно посмотрел на меня и кивнул куда-то себе за спину.
4: «Александр Борисович!» —
0: донеслось с той стороны, потом слова перешли в кашель, и я снова побежал. Они были здесь, за пожарной машиной, сидели кто на чем. Любовь Николаевна с Ксюшей, Вероника, Марина, Антон. Дети галдели, и я выхватывал взглядом то одного, то другого и едва узнавал.
1: «Аркадий, Светка, Мишка, а где же?» «Ну да, конечно, и Степка. Неужели все?» «Двойняшки Леня и Маргарита, Димка, второй Димка и Настенька, Коля, Никитушка, Маша и Игорек. Все!»
0: «Вы успели?» — выдохнул я, проглотив комок в горле.
1: «Слава богу, вы успели выйти!»
4: «Не совсем!»
0: Любовь Николаевна снова закашлялась, и Ксюша погладила ее по руке.
4: «Когда Коля прибежал и сказал, Любовь Николаевна, что-то там горит, по лестнице на первый этаж было уже не спуститься. Потом, пока я всех собрала, это вот...»
0: Она качнула Ксюшу на руках.
4: «Негодница! Забралась под кровать и надышалась дымом. Разве можно?»
0: Девочка шмыгнула перепачканным сажей носиком.
4: «В общем, к тому времени, как я ее вытащила, пожарная лестница тоже была в огне».
1: «Как же вы выбрались?»
4: «Нас вывел Андрей».
1: «Как? Как Андрей мог вас...»
0: Остановился, так как понял, что иначе начну заикаться. Любовь Николаевна посмотрела мне в глаза.
4: «Александр Борисович, я не знаю. Я педиатр, и я не знаю. Он прижал к лицу свой рисунок, а потом сказал...»
1: «Какой? Какой рисунок?»
4: «Из вашего кабинета. Вы уехали, а Андрюшка очень просил принести рисунок. Еле нашла его в пакете среди газет. Так вот, прижал к лицу рисунок и сказал: идемте за мной. И все пошли на кухню. Там Андрей сказал: откройте окно, и...»
6: «Это я открыл», — влез в разговор Сергей. «Ничего, что без спроса».
0: И ойкнул, когда я схватил его за худое плечо и притянул к себе. От подростка пахло страхом и табачным дымом. Пальцы правой руки сами сжались в кулак, потом разжались. Я отпустил его. Сказал только:
1: «Молчи!»
0: И вновь обратился к Любови Николаевне.
1: «Что было дальше?»
4: «Так вот, Андрей сказал: откройте окно, и окно открыли. А потом он сказал: прыгайте, и все прыгнули. Я тоже прыгнула. Никто не разбился. Там оказалось мягко.
1: Матрасы!»
0: Я почувствовал, как от облегчения подгибаются ноги, и прислонился плечом к гладкому боку пожарной машины.
4: «Да, внизу были матрасы. Только Леня прыгнул слишком далеко и ушиб ногу. Но ничего страшного».
1: «А где...»
0: Я огляделся.
1: «Где Андрей?» «Я не вижу его. Андрей!» —
0: позвал я в полный голос.
6: «Я здесь!» —
0: раздалось совсем рядом. Я обернулся. Он сидел под самым бортом на каком-то ящике.
7: «Я здесь, Александр Борисович», —
0: повторил Андрюшка и запрокинул лицо. Я сказал: «Запрокинул лицо?» Нет. Он поднял на меня глаза. Они были ярко-красными, потому что в них отражалось пламя, а само лицо — голубым. И мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы коснуться его щеки. Мне просто надо было убедиться, что это сажа или я не знаю, пепел.

0: Мао. Политическое и военное антиколониальное движение народности Кикую, зародившееся в 50-х годах 20 века и приведшее к независимости Кении. В ходе войны за освобождение погибло свыше 11 тысяч повстанцев. Действие рассказа можно отнести к 1952 году. Этот год был не слишком-то удачным для Мао-Мао. Англичане ввели в страну войска, и то, что поначалу казалось битвой с горсткой белых поселенцев, перешло в нечто несравнимо более тяжелое. Англичане бросили тысячи повстанцев в лагеря для пленных, построенные вдоль дороги в Лангато. Тысячи других отвезли в пустыню, в неистово жаркую северную пограничную провинцию и посадили в тюрьмы. Большинство уцелевших засели на хребте Абердар, и англичане по три раза на дню бомбили эту местность, убивая и повстанцев Кикую, и своих верноподданных из людей Кикую, и слонов, и носорогов, и буйволов, всех с одинаковой легкостью. Дидан Кимаси, верховный командующий Мао-Мао, объявил, что настал час взяться за дело всерьез. И теперь Питер Ньоро, командир отряда, оборонявшего часть западного склона, шел вниз по извилистой тропе. Он настороженно оглядывался. За это утро его дважды атаковали носороги, обезумевшие от страха, и меньше чем в 20 метрах от тропы олень-бык наступил на противопехотную мину. А с севера доносилась пальба. Питер знал, что англичане недавно привезли в горы его кровных врагов Масаи и Самбуру, чтобы те приняли участие в охоте за его отрядами в Густолесье. Питер покачал головой. Он должен быть там, со своими людьми, отражающими врага, а не исполнять это нелепое поручение. Но Кимаси приказал, и тяжесть приказа легла на широкие плечи Питера Ньоро. Он переступил через поваленное дерево, перешел через узкий ручей. Крик обезьяны Колобуса заставил его подпрыгнуть от неожиданности. Питер всмотрелся сквозь чащобу. Он знал, что его цель рядом, но видимость была чрезвычайно плохая, особенно здесь, в нижней части хребта, куда англичане не сбрасывали бомб, опасаясь поразить своих собственных командос. Наконец, он выбрался на прогалину и увидел длинный ряд пещер. Перед ними сидели у костра три старухи. Совсем голый мальчик лет 4 палочкой выводил на земле завитушки. Женщины посмотрели на незнакомца, не пытаясь скрыться. «Я ищу Матыниву», — сказал Питер. «Мне говорили, что его можно найти здесь». Одна из женщин кивнула и показала на самую дальнюю пещеру. «Асантесана», — поблагодарил он. Прошел к пещере и остановился при входе. Обождал, пока глаза не привыкли к темноте, сделал еще два шага и увидел старика, который сидел, скрестив ноги и не обращая ни малейшего внимания на змей, снующих по сырому дну пещеру. «Ты Матынива?» — спросил Питер. Старик важно кивнул. «Да, я Матынива. Мое имя Питер Ньоро. Я принес приказ от самого Дидана Кимаси». «Говорил я другим посланцам Дидана Кимаси, что волшебство мое не в силах победить английских солдат», — сказал Матынива. «И повторяю это тебе, Питер Ньоро». «Значит, я не первый?» «О, нет. Первым был мужчина по имени Каноти. Ему отрезали язык».
1: «Как же он сумел повторить тебе приказ Дидана Кимаси?»
0: «Язык ему отрезали потом, когда он сказал генералу Кимаси, что волшебство мое не в силах победить английских солдат», — объяснил Матынива. «Тем не менее, этому человеку повезло больше, чем Сибанье, второму посланцу. Я узнал, что Кимаси убил его и съел его сердце». Он улыбнулся Питеру. «Так что ты третий». «Не завидую я тебе, Питер Ньоро. У меня составилось очень твердое мнение, что ваш генерал не любит получать дурные вести». Питер с трудом проглотил слюну.
2: «Говоришь, он съел сердце Сибанье?»
0: «Так мне передали».
1: «Может, это всего лишь слухи?» — с надеждой проговорил Питер. Старик пожал плечами.
0: «Может быть, все может быть. Однако я им верю», — сказал Питер. «И я верю. Так что я не могу вернуться в горы и доложить ему, что ты не в силах победить англичан».
1: «Но такова правда».
0: «Какой от этого толк?» — спросил.

0: Теперь он убьет меня и пошлет еще кого-нибудь.
1: Очень на то похоже, согласился Матынива. Сдается мне, что Кимаси раб своих привычек.
0: Я и дезертировать не могу. Рано или поздно его люди найдут меня и прикончат.
1: Матынива задумчиво покивал. Верно, верно. Генерал Кимаси жалует дезертиров еще меньше, чем гривесников.
0: Ну что мне делать, настаивал Питер.
1: Старик еще раз пожал плечами и ответил: представления не имею. Питер пригнулся к нему и крикнул:
0: ты же искусный ведун! Почему ты не можешь уничтожить англичан?
1: Есть свой предел и тому, что может содеять Мундумугу. Дабы призвать надлежащих духов, мне понадобится принести в жертву столько коров и быков, сколько не наберется во всех этих горах.
0: Хорошо, но разве ты не сумеешь сделать хоть что-нибудь? Наслать на них ужасную болезнь или что-то в этом роде?
1: Конечно, это я сумею. Но придется воззвать Сагбате, богу черной оспы.
0: Так призови его.
1: Всем англичанам делают прививки, и заболеем мы сами, не они.
0: Думай, старик! Питер был в отчаянии. Если не можешь их убить, то что ты вообще можешь сделать?
1: Я особенно силен в обряде обрезания, объяснил наконец-то Матынива. Конечно, магия в нем не участвует, и вам придется доставлять англичан поодиночке. Некоторые из них могут испугаться при виде моих инструментов и перейти на вашу сторону.
2: Мало же от тебя толку.
1: Я о том и говорил.
0: Эй, ты, рявкнул воин. Я не вернусь в горы, пока мы не исчерпаем все возможности.
1: Мы уже все перебрали.
0: Тебе легко так говорить. Тебе не придется докладывать генералу Кимаси.
1: Некоторые из нас воины, а некоторые Мундумугу, отвечал Матынива, пожимая плечами.
2: Старик, ты от меня так легко не отделаешься.
1: Питер обнажил свой панго и поднес клинок к горлу Матынивы.
2: Правила игры меняются.
0: И моя жизнь, и твоя жизнь зависят от того, избавимся ли мы от англичан.
2: Понял это?
1: Матынива отвел голову назад, когда лезвие надавило ему на шею, и ответил:
2: мне не призвать богов войны, пока я не принесу в жертву хотя бы 2000 коров и быков.
0: Призови хоть кого-нибудь, кто может их прогнать, иначе мы оба с тобой покойники.
1: Ведун глубоко вздохнул и промолвил:
2: сделаю, что сумею.
0: Вот и хорошо.
1: Подай мне вон ту сумку. Матынива показывал на кожаный мешочек, лежавший в дальнем углу пещеры, и Питер поднял мешочек и подал его старому ведуну. Матынива выудил оттуда двух дохлых ящеров-гекконов, положил у своих ног, снова запустил руку в мешочек, достал горсточку мелких костей и трижды бросил их об пол, бормоча что-то нараспев.
2: Крепко зажмурился и замер.
0: «Это и есть оно?» – нетерпеливо спросил Питер.
2: «Нет еще.
1: Теперь надо смочить этих ящериц с каплей крови живой змеи».
0: Старик схватил одну из змей, обитавших в пещере. «Дай мне свой панга».
1: Питер подал ему клинок.
2: «Понимаешь ли, — объяснил Матынива, — кровь одной змеи заменяет кровь двух здоровых быков».
0: «Это и вправду важно?» — поинтересовался Питер.
1: Ведун пожал плечами. «Эй, не знаю. Прежде этого не делал».
0: Он испытующе глянул на воина.
1: «Ты действительно хочешь, чтобы я продолжал?»
2: Питер кивнул, и старик осторожно проколол кожу змеи, извивающейся в его руке, и выдавил по капле крови на обеих дохлых ящериц. Прошла секунда, другая. Питер вздохнул. «Не сработало!»
1: «Прости меня!» «Я полагал, что она действительно заменяет кровь двух здоровых».
2: И тут Матынива умолк, потому что взлетел клуб дыма, всколыхнулся воздух, и перед ними возник высокий осанистый белый человек с бородой. На нем был светло-синий костюм, тонкую полоску с белой гвоздикой в петлице. На макушке красовалась шляпа-котелок, с запястья свисал зонт, а под мышкой был зажат плоский и сильно потертый кожаный портфель.
3: «Добрый день, господа мои!» – произнес человек на безупречном английском.
1: Не желательно ли вам оставить это темное и сырое обиталище? Он брезгливо повел рукой, указывая на стены пещеры. Оставить и повидать мир. Если мы приступим к делу немедля, то путешествие на Бермуды на борту лучшего из роскошных английских лайнеров в первом классе обеспечено вам с неправдоподобно высокой скидкой в цене. Поразмыслите об этом, господа мои. Пятизвездочная французская кухня. Представьте себе, три ночных клуба, бассейн олимпийских размеров и телефон в каждой одноместной каюте.
2: Человек умолк и выжидательно уставился на слушателей.
1: «Это кто такой?» — угрюмо спросил Питер.
2: Мотынива пожал плечами.
3: «Представления не имею».
1: Человек еще секунду их разглядывал, затем щелкнул пальцами, и тут же его костюм исчез. Взамен появилась драная набедренная повязка. Правда, котелок, зонтик и портфель остались где были.
2: «Прошу прощения», — произнес этот белый человек на суахили. «Похоже, мне дали неверные сведения. Я полагал, что должен вести дела с группой английских господ».
1: «Кто вы такой?» — осведомился Питер. «Разве вы не знаете?» Он был более чем странно в своем новом облачении. «Напоминаю, вы сами меня призвали?»
2: «Он вас призывал», — сказал Питер, указывая на Мотыниву.
1: «Я только зритель».
2: «А, ну, хорошо, я Гермес, сын Зевса».
3: «Но разве я вас вызывал?» — спросил ведун.
2: «Мне было сказано, что у вас есть группа англичан, желающая посетить дальние страны. Это верно?»
1: «В некотором роде», — буркнул Питер.
2: «Вот как!» — с воодушевлением воскликнул Гермес. «Если кто-то может устроить им путешествие, то именно я, ибо я бог путешествий».
1: «Правда?»
2: «Сверх того, я бог ораторского искусства, что вы без сомнения заметили, а также бог торговли».
1: «Торговли?» — переспросил Питер.
2: «Именно так. Меняю свой зонт на ваш панго».
1: «Не пойдет». Гермес вскинул голову.
2: «Если так, что скажете насчет двух открыток с Микки Мэнклом за одну с Уилли Мейсом?»
1: «А что это?»
2: «Девятый выпуск «Бэтмена» за шестой «Капитана Марвела», юбилейную монету «Мемориал Линкольна» за серию «Марок с Рузвельтом» или полное собрание «Джейн Остин» в кожаных переплетах. За внимание получите сразу иллюстрированное издание «Фанни Хилл».
3: «Наверное, нам лучше остановиться на путешествиях», — предложил Мотынива.
2: «Ну, конечно». Гермес открыл свой портфель, набитый, как оказалось, туристическими проспектами. «Куда желаете отправиться?»
1: «Очо Риос, Фиджи, Самарканд. Говорят, что Тулут, штат Миннесота, исключительно прекрасен в это время года».
3: «Мы не хотим никуда ехать», — сказал Мотынива.
1: «Какое-то неразумение должно быть», — хмуро проговорил Гермес. «Меня уверили, что я должен устроить поездку для большой группы англичан».
3: «Верно».
2: Гермес широко улыбнулся. «Теперь понятно. Вы всего-навсего их слуги-нубийцы».
1: Он снова щелкнул пальцами, и тут же его набедренная повязка сменилась прежним костюмом в полосочку. Правда, теперь гвоздика в петлице была красная.
2: «Ну-с, господа, не покажете ли, как найти ваших хозяев?»
1: «В общем, они не совсем наши хозяева», — ответил Питер.
2: «Простите?»
1: «Они наши враги».
2: «Тогда чего ради вам понадобился агент по туризму?» — выпросил Гермес. «Вам необходим бог войны».
1: «Вы сами сказали, что сумеете заставить их убраться».
2: «Я говорил, что могу организовать для них поездки. Это совсем иное дело». Он поднял свой портфель. «У меня здесь все новейшие расписания, групповые расценки, проспекты, даже бланки паспортов. Однако не в моих силах заставить людей уехать. Я только могу оформить их путешествие».
1: Гермес помолчал.
2: «Но вы убеждены, что не хотите посетить Буэнос-Айрес? Мало того, что я забронирую комнаты с видом на океан, да оставите эту войну позади».
1: «Нет», — сказал Питер. «Нам надо, чтобы англичане выкатились с наших гор».
2: «Ах, почему вы не сказали об этом с самого начала?» — с энтузиазмом откликнулся Гермес. «Могу предоставить Олдсмобили, Кадиллаки, Крайслеры, Фольксвагены. У меня даже сохранилось несколько Студебекеров. Для этой местности, надо заметить, вам понадобятся машины с двумя ведущими осями. Что скажете насчет 30 лендроверов?»
3: «Вы не понимаете», — начал был объяснять Мотынива.
1: «Он прекрасно все понимает», — сказал Питер и повернулся к Гермесу.
3: «Ясное дело, вы будете договариваться о цене прямо с пассажирами».
1: «Несомненно, умение вести переговоры — одна из моих сильных сторон». Гермес немного помолчал.
2: «Сверх того, в моих таблицах пересчета валюты не упоминаются».
1: коровы и козы. По правде говоря, я предпочел бы английские фунты.
2: Питер проводил Гермеса наружу и показал дорогу. Спуститесь с гор по этой извилистой тропе и все. Ручаюсь, что попадете к англичанам.
1: Чертовски благородно с вашей стороны, отозвался Гермес. А теперь, господа мои, если позволите, скажу вам сердечнее адью и отправлюсь по своим делам. С этими словами бог путешествий зажал под мышкой портфель и, мурлыкая себе под нос развеселую мелодию, начал спускаться с горы.
2: Полковник Смит Робертс восседал за своим столом, барабаня пальцами по гладкой деревянной столешнице.
1: «Ну что?» — грозно спросил он.
3: «Сэр», — мямлил сержант Майкл Уилкокс, тяжело переступая с ноги на ногу. «Это, кажется, что... Ну, вроде бы...»
1: «Разродись, наконец, парень!» — гаркнул Смит Робертс. 27 моих людей дезертировали за 2 последних дня, и мне надо знать, почему!»
3: «Ужасно нелепая история, сэр», — сказал, наконец, Уилкокс. «Вы не слышали о старом колдуне, что живет в холмах? Матынива, так, кажется, его зовут».
1: «Слышал. И ты хочешь сказать, что он за это ответит?»
3: «Ну, не напрямую, сэр».
2: «Ты пытаешься со мной говорить не напрямую?»
3: «Нет, сэр. Я говорю, что не совсем в ответе, сэр».
2: «Объяснись».
3: «Понимаете, сэр, мне представляется, ну, что он прибег к колдовству, чтобы помочь Мау-Мау».
2: Полковник Смит Робертс сочувственно воззрился на сержанта и провозгласил: «Бедняга, ты слишком долго торчал под здешним солнцем.
1: Что я тебе говорил насчет плетеного шлема?»
3: «Носил постоянно, сэр, но говорю вам, старик исхитрился призвать Бога».
2: «Ну да, конечно», — не мигнув глазом, согласился полковник.
3: «Клянусь вам, сэр!»
2: «Как этот бог выглядит?»
3: «Я слышал, совсем как вы или я, сэр».
2: «Выдыхает дым и пламя,
3: крушит скалы, призывает себе на помощь небесные воинства?»
2: «Нет, сэр».
3: «Так что же он делает, черт побери?»
2: «Он торгует праздниками, сэр».
1: «Праздниками? Вроде Рождества, Пасхи и так далее?»
3: «Нет, сэр, он продает путешествия, экскурсии».
2: Уилкокс секунду подумал.
3: «Некоторые поездки по-настоящему шикарные. Например, одна в Новую Зеландию».
2: «Это все, что он делает?» — прервал сержанта Смит Робертс.
3: «Еще меняет французские открытки на оружие».
2: «Что такое?»
3: «Французские такие открыточки, сэр. Знаете, вроде...»
1: «Неизвестно, как выглядят французские открытки, сержант. И на этом основании вы решили, что он бог?»
3: «Не только на этом основании, сэр».
2: «Что же еще?»
3: «Он говорит всем, что он бог, сэр».
2: «Спокойствие», — приказал себе полковник. Бедолага грехнулся, солнечный удар. «Кто-то должен был быть первым. Жаль, что это Уилкокс, но факт остается фактом. Полагаю, разумнее всего потакать ему до тех пор, пока не удастся утихомирить и отправить назад в Найроби».
3: «Да, но как, черт побери, потакать человеку, если он в таком состоянии?»
2: «Он верит, что некий бог разгуливает среди его товарищей. Вот на это и нужно опереться».
1: «Благодарю за рапорт, сержант», — сказал Смит Робертс.
3: «Мы будем что-то делать с этим... Ну, с этим самым», — робко спросил Уилкокс.
2: «Несомненно. Они заполучили бога, мы должны получить своего».
1: «Осмелюсь спросить?»
2: «Приказываю этим заняться, сержант», — распорядился полковник, прикидывая в то же время, когда должен вернуться военврач. «Возлагаю на вас эту обязанность. Обеспечьте нам бога 16:00».
3: «Но, сэр...»
2: «Не благодари меня, сынок. Ты самый подходящий человек для такого задания».
3: «Но...»
1: «Крюгом!»
3: «Капрал, мне нужен опытный колдун», — сказал сержант Уилкокс.
2: «Колдун?»
1: «Да, и бегом!»
2: «Рядовой Джонс!»
1: «Слушаю, капрал!»
2: «Сержант Уилкокс приказал найти искусного колдуна!»
3: «Здорово придумано, сэр!»
1: Джонс покачал головой.
3: «Это солнечный удар, не иначе!»
2: «Раздобудь ему колдуна!»
1: «С вашего позволения, капрал, где я, черт побери, должен искать колдуна, да еще искусного, сэр?»
2: «Ничего не знаю. С нами вместе сражаются Масаи и Самбуру. Поспрашиваю у них».
1: «Сэр, ведь вы шутите, правда?»
3: Нашел шутника. Теперь шевелись, бегай!
1: Перед входом в палатку Уилкокса возник длинноногий воин Масаи. Спросил:
4: «Вы посылали за мной, сэр?»
3: «Посылал», — сержант поднялся. «Слава богу, ты говоришь по-английски. Входи!»
1: Масаи вошел в палатку. «Ты вроде слишком молод для искусного колдуна», — сказал Уилкокс.
4: «Я не есть он».
1: «Тогда зачем ты пришел?»
4: «В нашем отряде нет ни один лайбон, по-вашему, искусный колдун. Начальник подумал, можно хотя бы послать, кто говорит на вашем языке, и узнать, зачем нужен колдун».
3: «Мне надо призвать Бога», — объяснил Уилкокс, ощущая крайнюю неловкость.
1: «Это, наверное, можно», — отвечал Масаи. «Прекрасно. Как тебя зовут?»
4: «Олеписаи».
1: «Очень хорошо, Олеписаи. С чего мы начнем?»
4: «Что начнем?»
1: «Ну, наколдовывать Бога».
4: «Я не сказал, умею колдовать. Я сказал, это можно».
3: «Разве ты не видел таких обрядов?»
4: «А, видел, но...»
3: «Вот и славно, мы должны сделать это без лайбона и только».
4: «Прошло много очень времени», — возразил Олеписаи. «Наверное, не сумею помнить всех слов или правильных напевов, или...»
3: «Нет времени беспокоиться о таких деталях. Полковник требует Бога к 4 часам пополудни».
1: Уилкокс посмотрел на часы.
3: «У нас осталось примерно 90 минут. Что тебе понадобится?»
4: «Лайбон».
3: «Не будет. Что еще?»
4: «Понадобится...»
1: Масаи потер подбородок.
4: «Последний обряд, что я видел, был как будто костер. Лайбон пел хвалу богам, потом принес в жертву 3 мышей и ящерицу».
3: «И только?»
4: «Если верно помню», — сказал Олеписаи.
1: «Ну, это проще, чем я предполагал». Уилкокс высунул голову из палатки и распорядился: «Капрал, поймать 3 мышей и ящерицу и доставить их сюда в коробке или клетке». Он посмотрел на Масаи, и тот спросил:
4: «Но что будет, если получится нет?»
1: «Мы сделаем все, что сумеем, и я доложу об этом полковнику. Пойдем собирать хворост». Дрова они собрали за каких-то 5 минут. Но пришлось ждать еще 30, прежде чем капрал вернулся с добычей и отрапортовал:
5: «Вот они, сэр!»
3: «Благодарю, теперь можете идти», — приказал Уилкокс.
4: «Ну?»
3: — промолвил Уилкокс, когда они остались без свидетелей. «Ты готов?»
4: «Наверное, готов».
3: «Хорошо. Поджигаю».
1: Сержант чиркнул спичкой и попытался разжечь огонь. Но ветер немедленно задул пламя. 2 последующих попытки также не принесли успеха.
4: «Может, знак, чтобы я оставил свою затею», — заметил Масаи.
3: «Чепуха, день сегодня ветреный, и все», — ответил Уилкокс.
1: Он достал брошюру о норвежских фьордах, полученную от Гермеса, поджег ее спичкой и подсунул под хворост. Через секунду костер загорелся.
4: «Ты действительно хочешь через это пройти?» — с сомнением спросил Олеписаи.
3: «Приказ есть приказ».
1: Масаи пожал плечами и монотонно затянул хвалу богам. А Уилкокс стоял неподалеку и размышлял, не перегрелся ли он действительно под полуденным солнцем. Наконец, Олеписаи умолк и одним движением прикончил мышей и ящерицу. Сержант, собственно говоря, не знал, чего он ждет, но уж точно не бестелесного голоса, продекламировавшего:
6: «Для команды Мадвилла явно не в масть сложилась эта игра. 1 подача осталась всего при счете 4-2.
3: «Это ты?» — осведомился Уилкокс.
4: «Нет», — ответил Масаи и попятился от костра.
3: «И наверняка не я».
6: «Это я», — заявил голос.
1: Теперь он исходил из тела. У костра стоял высокий блондин в меховой одежде и металлическом шлеме.
3: «Кто вы такой?» — спросил Уилкокс.
6: «Браги, кто же еще?»
3: «Кто-кто?»
6: «Норвежский бог поэзии Браги к вам снизошел, дабы смягчить ваши свирепые души. Горланит ватага ребят в кабаке под вывеской «Черный мастиф», и парень терзает шарманку свою, извлекая рваный мотив».
1: Уилкокс долго и напряженно разглядывал белокурого бога и, наконец, воскликнул: «Но почему именно вы?»
6: «Ибо ваш слуга настойчиво призывал именно бога поэзии». «Но по Илику нет ни одного поэта Масаи, не обижаясь, мой друг. Необходимы были хоть примерные указания, дабы определить нужного вам бога поэзии. Поймите, нас очень мало».
1: «Это брошюра», — тупо промолвил Уилкокс.
6: «Для первого раза сойдет», — сказал Браги и тяжелой своей рукой обхватил плечи Уилкокса. «Предвижу, мы станем большими друзьями».
1: «Друзьями?»
6: «Женщины ваши разделают пару телят, приготовят жаркое, а затем мы получим десерт. Я же прочту вам стихи».
1: Браги помолчал задумчиво.
5: «Я вызубрил все эти новые вирши. О, послушайте. Будет вздернут Дэнни Дивер ранним рано на заре. Похоронный марш играют, полк построился в каре. С плеч у Дэнни рвут нашивки на казарменном дворе. Будет вздернут Дэнни Ривер рано утром на заре».
7: «Ну да, все это прекрасно, но мы вас призвали, чтобы вы выполнили для нас одно дело», — сказал Уилкокс.
6: «Дела, назначения богов вроде Меркурия, Атласа и им подобных. Я только по части поэзии».
7: «Но идет война. Наши враги вас звали к своему богу».
6: «И что мне в том?»
7: «Мы надеялись выставить вас против него».
1: Браги внезапно заинтересовался этой перспективой и спросил:
5: «А он силен в пятистопном ямбе?»
7: «Не знаю», — честно ответил сержант.
6: «Это одна из моих сильных сторон», — сообщил Браги с откровенной гордостью. «Хотя сонеты я умею декламировать еще лучше».
1: «Удается ли моему противнику нежнейше понижать голос, читая двустишье? Может ли он извлечь слезы из ваших очей?
7: Каков он в свободном стихе?»
5: «Одну вещь он делает замечательно. Заставляет дезертировать солдат», — проворчал Уилкокс.
6: «Что? Он даже не умеет удержать при себе слушателей!» — возопил Браги и захохотал. «Веди меня к нему!»
1: «По-моему, вы меня не поняли».
6: «О, конечно, понял. Вы учиняете состязание между мной и этим обманщиком».
5: «И да, и нет», — сказал сержант.
1: «Объяснись, пожалуйста».
5: «Нам бы очень, очень хотелось устроить состязание, но не такое, как вы предполагаете».
6: «Сгодится любое. Я уничтожу этого бездельника». «В долину смерти поскакали 600.
5: «Что-то в этом роде мы и имели в виду», — Уилкокс улыбнулся.
6: «Теннисона?» — спросил Браги. «О, это один из моих любимцев».
5: «Нет, чтобы уничтожить бездельника».
6: «Не сомневайтесь. Я ваших людей наполню духом таким, что станут они сильные и непобедимые».
5: «Действительно станут?» «Практически», — сказал Браги.
7: «Что в данном случае означает «практически»?»
6: «Они будут отменно хороши, по крайней мере, 5 минут после того, как я закончу декламацию».
1: Уилкокс покачал головой.
5: «Боюсь, этого недостаточно.
6: Но постаравшись, я могу столь их воодушевить, что глянут они смерти в глаза и в смятенье ее приведут», — пообещал Браги.
5: «Здесь пригодится тело Джона Брауна».
1: «И что хорошего в том, что приведут? Они, наверное, сами будут как мертвые, так?»
6: «Но умирать они будут со счастьем! И некоторые сумеют воодушевленно повторить слова отваги, которые услышали из моих бессмертных уст».
1: «Бесполезно все это», — ответил Уилкокс. Посмотрел на воина, который молча слушал их беседу, и приказал:
5: «Оле Писае, отошли его обратно».
6: «Но я только что прибыл сюда».
1: «Ты понял, Оле Писае? Отошли его обратно, и мы призовем другого бога».
6: «Я протестую», — воскликнул скандинав.
1: «Протестуй сколько хочешь», — отрезал Уилкокс. «Мы напрасно теряем время».
6: «Обождите!» — возопил Браги так отчаянно, что англичанин и масаи вздрогнули.
7: «Нет! О, нет! Вы не можете меня послать!
6: Там, наверху, боги давно меня не слушают!»
1: На глазах его выступили слезы.
6: «Они уже слышали все мои стихи! Они начинают хихикать, едва я приступаю к декламации, и уходят, прежде чем я заканчиваю.
5: Хуже всех Локи, но и сам Один покидает зал, стоит лишь войти.
7: О, позвольте мне попробовать уничтожить того бога.
6: И тогда я сочиню великолепную новую оду самому себе на 3 часа чтения, преисполненную столь яркой выразительности, что товарищи мои будут слушать ее с почтением».
1: Уилкоксу показалось сомнительным, чтобы любое существо, будь оно человеком или богом, согласилось 3 часа слушать оду, сочиненную Браге в свою честь. Но и его положение было достаточно отчаянным, и он решил позволить плачущему богу попытать счастье. «Хорошо. Поскольку вы все равно здесь, попробуем это использовать», — он подумал.
7: «Думаю, что прежде всего нужно найти того, другого бога».
1: «Да хоть сейчас!» Уилкокс так и вскинулся. «Где он?»
8: «В пещере, что наверху, в горах».
1: «У вас поразительно хорошее зрение. Боги способны видеть тех, кто им близок по крови».
8: «Правда?»
1: «Нас не слишком много в мире», — объяснил Браги. «И мы воистину ощущаем свое родство и взаимную приязнь. Скажу вам со всем уважением, что вы оба мне отчаянно наскучили». «Тогда пошли наверх, в горы», — предложил Уилкокс, который испытывал примерно те же чувства к норвежскому богу поэзии. Но тот возразил:
8: «Известен мне путь много более легкий. Смерть».

0: «Семь!» — взвизгнул Питер Ньюро. «Вокруг нас десятки тысяч британских солдат, а тебе удалось подбить на дезертирство только 27!» «Время года неудачное», — оправдывался Гермес. «В Эспене еще мало снега, а в Майами идут дожди». Он пригорюнился. «И еще Канар поставил Куин Мэри на переоборудование в сухой док». 27! Повторил Питер. «Ну, есть еще одна блестящая возможность», — объявил Гермес. «Ну, есть. Начиная со следующей недели, Pan American предлагает 30% скидку на кругосветные полеты». Питер в сердцах повернулся к Матыниве. «Говоришь, 2000 коров и быков?» Старый Мунду-Мугу покивал в ответ. «Я делаю все, что могу», — захныкал Гермес.
1: «И твое все меньше, чем ничего», — гулко ответил кто-то из глубины пещеры.
0: Питер выхватил пистолет и навел его на высокого белокурого человека в мехах, возникшего неизвестно откуда. «Кто ты такой?» — спросил Гермес.
1: «Я тот, пред кем вы должны упасть на колени. Слушайте и рыдайте!» «Много разных тайн знает дальний край, где старатель долбит гранит. У предела земли вы услышать могли б то, что в жилах кровь леденит. Этот мертвый гранит тьму истории хранит под покровом ночной пурги. Но никто не видал, как у диких скал я прикончил Сэма Макги».
0: Закончив чтение, человек в мехах воскликнул:
1: «Ну вот, что вы об этом скажете?»
0: Ответом ему было ошеломленное молчание. Наконец Гермес промолвил:
2: «Если серьезно, то мне это понравилось».
0: «Понравилось?» — взволнованно переспросил Браги. «Несомненно», — ответствовал Гермес. «Ненавижу я все эти новомодные штуки, не понимаю, почему некоторые называют их поэзией, там даже рифмы нет».
2: «Точнейшие те же чувства, что и у меня», — отозвался Браги.
0: «Между прочим, у вас на голове изумительный шлем. Не пожелаете ли поменять этот шлем на мой котелок?»
3: «Пожалуй, нет», — сказал Браги после некоторого раздумья.
0: «Даю в придачу свой зонт. Здесь в горах дождь может начаться в любую секунду».
3: «Решено!» — воскликнул Браги и снял шлем. Получив взамен зонтик и шляпу греческого бога, сказал благожелательно: «Вижу, ты, парень, совсем неплохой».
0: «Ну и ты неплох», — ответил Гермес. «А стихи, если они настоящие, я могу хоть всю ночь слушать».
3: «Только не в моей пещере», — с неудовольствием сказал Матынива. «Здесь нельзя».
1: «Мы можем вернуться назад и заняться стихами за линией английских окопов», — продекламировал Браги, которому явно не терпелось выступить перед восприимчивой аудиторией.
3: «Нелепая затея», — откликнулся Гермес. «Для нас открыт весь мир».
1: «Неужели?»
0: Гермес расстегнул свой портфель.
2: «Не далее, чем сегодня, я видел... Где же это? А вот оно!»
0: Он вынул проспектик. «Чего ради нам торчать в этих холодных и сырых горах, если мы сможем отправиться в пятинедельный круиз на Таити, а оттуда перебраться в роскошный охотничий домик на Бора-Бора? Круглосуточное обслуживание прямо в номере, собственная ванна, электрический потолочный вентилятор и 6 километров чистейших белопесчаных пляжей».
1: «Оу, сколь восхитительная перспектива», — сказал Браги. «Но поведай мне и о судне».
0: «Ну, мы поплывем в первом классе, разумеется. Там будет бассейн, танцевальный зал». Гермес взял Браги под локоть и повел вниз с горы по тропе, извивающейся вдоль ручья. «Два ночных клуба, библиотека, игра в шаффлборд».
1: «Ночные клубы? Там, возможно, пожелают услышать мою декламацию».
0: «Весьма вероятно. Ежеутренний шведский стол с 8 часов до...»
3: Больше их не было слышно.
1: «И это боги», — с горечью сказал Питер.
3: «Наверное, мы ждали от них слишком многого», — предположил Матынива. «Но, может быть, и нет».
1: «Я не понял тебя».
3: «Если бы наши боги войны сошлись в битве с их богами, дело, наверное, кончилось бы в ничью, как у этих двоих», — объяснил старик. «Но сейчас, по крайней мере, горы остались на месте, и это хорошо, ибо мы захотим жить в них, когда наша война прекратится».
0: Через 3 месяца после этих событий Дидан Кимаси был убит, и на этом неофициально закончился режим чрезвычайного положения. Питер Ньюро, некоторое время пробыв вольным охотником, затем принял христианство и остаток жизни служил священником в Найроби.
4: Майкл Уилкокс вернулся в Англию и тоже сменил веру. Стал анимистом. Он бросил учебу в колледже и открыл магазин плакатов в лондонском Сохо. Что же касается Гермеса и Браги, то они первыми открыли агентство путешествий в Папиэти, что на Таити. Прибыль от этого предприятия позволила им основать ГИБ-театр, где Браги и поныне каждый вечер выступает перед верной ему аудиторией из полинезийцев, не приученных высоко ценить свободные стихосложения. В сегодняшнем эфире вы услышали рассказ Майка Резника «Узкая специализация» в переводе с английского Александра Миррера.

0: Сергей Битюцкий, в скобочках, Роджер Железный. Когда расцветают бомбы? Бомба цветет один раз в жизни. Семя ударяется о землю и вспыхивает ослепительный яростный шар, затмевающий солнечный свет и плавящий камень и металл далеко вокруг. А потом, в диком реве разрываемого воздуха и сверкающем ореоле радиации, рождается из клубов пепла сожженного мира трепещущий бутон, раздувается, лопается и проклевывается исполинский пламенно-черный гриб, величественно вздымающийся над опаленной чудовищным жаром землей. Он растет, клубясь и вибрируя всей своей призрачной плотью, извиваясь на утончающейся ножке, озаряемой солнечными бликами, мерцающими на его туманной кожице, и гордо распускается над планетой. Во всей своей неодолимой мощи, во всей ошеломляющей сказочной жестокой красоте мертвой материи, самой мертвой на свете. И тогда звучит печальная и тоскливая музыка, которую уже некому услышать. Атомный цветок поет прощальную песнь, породившим его короткий, но огненный рассвет жалким созданием. Хроника. Вашингтон. С мыса Канаверал запущен спутник неизвестного назначения. Администрация Берли отказалась дать комментарии к этому внепрограммному запуску. Спутник вышел на устойчивую орбиту с параметрами... Бонн. Группа неизвестных с бронетранспортеров армейского образца обстреляла здание советского посольства. Имеются убитые и раненые. Это неслыханные... Тихий океан. Американский сторожевой катер PCO-214 обстрелял советское геофизическое судно «Циолковский» и под угрозой уничтожения приказал команде оставить корабль в течение 15 минут. Руководство базы на острове Аогасима открытым текстом передало сообщение об угоне катера террористами. Владивосток. Два ракетных самолета новейшей системы «Циклон» стартовали с военного аэродрома в районе сопки Межевой и взяли курс на позывные «Циолковского». «Циклоны» РК-2 и РК-8, преодолев за 4 минуты расстояние в 2000 километров напрямую, над китайской территорией перешли на дозвуковую скорость и накрыли сторожевой катер PCO-214 ракетным ударом. Пекин. Правительство КНР заявило протест правительству СССР в связи с нарушением воздушных границ ракетопланами РК. Попытка сбить их не удалась, так как по всей трассе следования циклонов вышла из строя радиолокационная аппаратура. Самолет израильских ВВС «Кфир-С2» без предупреждения сбил над нейтральной территорией английский правительственный «Конкорд». Правительство Великобритании готово осуществить военную акцию против Израиля. Москва. Правительство СССР принесло извинения правительству Китая и заверило, что нарушение границ КНР не было агрессивной акцией, а было вызвано необходимостью спасти экипаж Циолковского. Правительство СССР сожалеет о гибели китайского самолета, пытавшегося протаранить циклон, и разрушенного исключительно из-за невозможности уклониться, а также об имевшем место применения генератора помех. Байконур. Новый гамма-рефлектор наземного комплекса наблюдения зафиксировал наличие на вновь запущенном американском спутнике большого количества расщепляющихся материалов. Правительство СССР направило правительству США ноту протеста.
1: Смотри, кажется, это действительно она. Мы нашли ее.
0: Сильнейшие помехи неизвестного происхождения на 8 секунд вывели из строя всю радио, магнитную и электронную аппаратуру в мире. Имеются многочисленные жертвы. Вашингтон.
2: Правительство США направило встречный протест против использования советской стороной глобальной системы помеха-наведения. Москва. Телефонный звонок из Кремля в Белый дом по прямому проводу. Представитель советского правительства с возмущением отверг беспочвенное обвинение Вашингтона о применении советской стороной якобы имеющейся системы сверхмощной помехогенерации. Владивосток. Китайский гиперзвуковой истребитель пересек советскую границу и на малой высоте на скорости 4000 км в час прошел над городом. Гиперзвуковая волна причинила большие разрушения. Число жертв... Бонн. Продолжается обстрел советского посольства. Нападающие применили для атаки новейшие лазерные устройства на трансуранидах. Полиция города бездействует. Секретарь посольства Крылов заявил, что расценивает это беспрецедентное нападение как акт агрессии со стороны правящих кругов. Работа аппаратуры планеты вновь была прервана, на этот раз на 40 секунд.
1: Да, я не ошибся. Эта планета сейчас зацветет. А откуда ты знаешь?
0: Я чувствую.
1: Ты тоже должен чувствовать. Такая дрожь, такая ни с чем не сравнимая пульсация психических полей в каком-то могучем, зачаровывающем ритме, напряжение, как будто источаемое самой планетой. И потом планета цветет. Один раз. Это величайшая редкость увидеть цветущую планету. Нам очень повезло. А ты видел это раньше? Никогда. Смотри, кажется, проклюнулся первый бутон.
2: Пакистан в своей преступной войне против Афганской Народной Республики применил атомное оружие. Бомбардировщик спел свою лебединую песню, и над городком Баламбурга, просекая небо пополам, поползло вверх клубящееся грибовидное облако, трепеща и подрагивая в бешеных порывах проносящегося антициклона. Раскаленные, пышущие жаром радиоактивности, лохмотья пепла и песка срывались с верхушки гриба, медленно раскачившегося, как бы пританцовывая над сожранным городом, и, вращаясь в потоках ветра, уносились на северо-запад к советской границе. Между правительствами атомных держав идет интенсивный обмен нотами, протестами, угрозами, призывами. Политические деятели квалифицируют сложившуюся обстановку как чрезвычайно и чрезвычайно напряженную.
0: Космос. Обломок третьей ступени французской ракеты-носителя на встречной скорости 14 км в секунду зацепил борт вновь запущенного боевого американского спутника. Спутник поврежден, но не уничтожен. Развороченные листы внешней обшивки спутника ярко поблескивали в лучах ослепительно сверкающего солнца. Два проводка из его бесконечно сложной и путанной схемы потеряли часть изоляционного покрытия во время столкновения. Быстрое охлаждение гнуло их и неотвратимо вело навстречу друг другу. Коротко щелкнула искра, и поток вырвавшихся на свободу электронов помчался по километровым лабиринтам проводов и интегральных схем, заставляя срабатывать реле и пробуждая спящую программу. Спутник дрогнул и, захлебываясь огнем, начал выплевывать ядерные снаряды. Чуткая компьютерная система зафиксировала ядерные взрывы на территории своей страны. Безупречные ЭВМ связали их с поведением спутника, и раньше, чем успел бы среагировать человек, система выдала импульс. Ядерное нападение. Соединенные Штаты Америки. Владимир Станченко вел свой бэкфайр в обычном патрульном полете на высоте 40 тысяч метров. Тишину разорвал вой сирены. Все еще не веря в происходящее, пилот медленно протянул руку к запломбированному рычагу.
2: Восемь крылатых ракет, вырвавшись одна за другой из брюха самолета, унеслись вперед, оставляя за собой пышные хвосты инверсионных полос. Локаторы атомного ракетоносца Royal Star нащупали далеко вверху маленькую точку. Огромный корабль, казалось, сжался от ужаса, но через секунду ответил на неизвестно чей удар, неизвестно кому. Шесть раз успел ударить гигантский молот. Шесть раз корабль исступленно содрогался и надсадно воя, и, обливая палубы бешеными струями огня, вырывались на волю баллистические монстры. А потом упала нейтронная бомба, и все активное вещество, которым был нашпигован ракетоносец, жутко ахнув, превратилось в свет.
3: «Какая прелесть! Я никогда в жизни не видел ничего подобного! Это сказочно! Такая крошечная, неприглядная планета и такие потрясающие, феерические цветы! А почему они цветут?»
2: «Кто их знает? Когда планета отцветает, на ней не остается ничего. Мы слишком велики в сравнении с этой планетой, и нам трудно в этом разобраться, но все равно
3: это прекрасно. Вот еще».
2: Джек Бейли увидел, как в небе скользнула огненная черточка и начала падать вниз, вниз, прямо ему в лицо. Он дико закричал и, не видя никого и ничего вокруг, побежал, царапая лицо руками.
3: «Я хочу потрогать его».
2: Вспыхнувший ад изодранных в клочья атомов замер в звенящей жуткой тишине. Начали падать уже взметнувшиеся ввысь комья обугленной земли.
3: Бейли оторвал трясущиеся руки от лица и обернулся, еще не веря в спасение.
2: И только тогда люди вокруг закричали.
3: «Зачем ты это сделал? Испортил такую красоту! Как тебе не стыдно?» «Ах ты, бедненький цветочек! Сейчас я тебя поправлю, так?»
2: «Так, вот, вот, вот!» Освобожденный гриб рванулся в небо. Бейли сидел, оперевшись обо что-то спиной, и как заколдованный, не в силах оторваться, смотрел на исполинскую тучу, вздымающуюся в небесах, во всей своей чудовищной демонической мощи. Он давно уже обуглился, у него вытекли глаза, но он как живой смотрел, задрав голову и как бы безмолвно восхищаясь непередаваемо жутким и страшным величием убийственного атомного цветка. Планету больше не закрывали мутные белые стаи облаков. С ее ликов сползали остатки зелени и голубизны. По ее поверхности пробегали, искрясь и подмигивая звездам в вышине, сверкающие цепочки огоньков. И оттуда, как в танце сказочных фей, поднимали к небу свои лепестки, переливающиеся всеми оттенками нежнейшего черного цвета, источая благоухающий аромат ультракороткого излучения, пышные, пенящиеся и мерцающие всей своей хрупкой и тончайшей красотой атомные орхидеи. Таинственные, манящие своей фантастической прелестью, маленькие и совсем-совсем не страшные.
3: «Это чудо! Чудо! Великолепно!»
2: «Это самое прекрасное из того, что я видел».
3: «Наверное, планеты и существуют только для того, чтобы распуститься один раз. Но разве этого мало?»
2: Гриб пел. Планета отцветала.

0: Здравствуйте всем! Модель для сборки приветствует вас в кафе «Рецептор». За вертушками диджей Михаил Габович. В проходе у выхода диджей Андрей Эдисон. Наш литературный редактор Сергей Чекмаев. Диджей и виджей Андрей Инкогнито. Видеопроекция. Антон Фарб, Нина Цюрупа. Дивный вкусный мир. Черносмородиновый кисель предрассветных сумерек, взбитые сливки облаков и абрикосовое зарево восходящего солнца плескался за окном. Леопольда не сразу поняла, что ее разбудило. Сигнал телефона, настырный, как нотка кардамона в глинтвейне, не умолкал. Леопольда, застонав, перегнулась через храпящего мужа и ответила на вызов.
1: «Леопольда Вильямсовна!»
0: Она узнала помощницу.
1: «Вас просят срочно прибыть на заседание совета».
2: «Сейчас? Который час?»
1: 5:00. Леопольда Вильямсовна, транспорт будет у вас с минуты на минуту».
2: «Но мне нужно...»
0: «Погодите, милочка, что случилось?» Голос у нее был сосна, дребезжащий, как разболтанный блендер.
1: «Дело государственной важности!»
0: Под окном взревел транспорт. Муж зашевелился, просыпаясь. Леопольда соскользнула с кровати, босая выглянула во двор. Флаер, раскрашенный в цвета мирового кулинарного совета, опустился прямо посреди лужайки. Так вишенкой украшают десерт.
1: «Леопольда Вильямсовна, вы уже уезжаете?»
0: «Через 10 минут», — твердо ответила Леопольда. «Мне нужно хотя бы умыться». Она уложилась в 8 минут. Ни муж, ни дети не проснулись. В доме было непривычно тихо, жалась

Вы сказки любите? Любите? Помните, в одной сказке персонаж жил в телефонной будке? Чебурашкой звали, с ушами с такими. А наш персонаж, он живет в телефонной трубочке и делает ту-ту-ту-ту. Зовут его мальчик Бананан. Песня называется «Здравствуй, мальчик Бананан».

пожалуйста. У вас нет мальчика

jagana, yada günana, yelana, yelata, mülküdür.

FIPOP sur FIP.fr.

0: передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

Вы захотели стать трезвенником. Вы очень захотели стать трезвенником. Трезвость – норма вашей жизни. Все хорошее на земле сотворили люди трезвые. Только в трезвом состоянии можно хорошо работать, любить, радоваться жизни, иметь хорошую семью.

Однажды один внезапно прозревший гражданин понял, что все есть майя и игра ума. Атман есть брахман, а сам он трансцендентная фрактальная копия Шивы, Будды и Кришны в одном лице. Освободившись от оков иллюзорного

восприятие от этого яда. Принять противоядие в виде прощения и раскаяния в слепоте. Отхлебывая чай, новоиспеченный шаман подумал с улыбкой: хорошо быть просветленным шаманом. Ты можешь отменять правила, по которым действует мир, и вместе с этим отменить и сам мир, в котором они действуют. Это очень крутая магия, это настоящая свобода. Хозяин, сидевший молча, не сводя взгляда со святого человека, выслушал его горячий.

Много подарков для такого высокодуховного человека. Затем наш шаман, закопав поломанными ручками сахарницу под кустами роз, направился в сторону ближайшего травмпункта, бормоча про себя: проклятая Кали-Юга, нет духовности больше в людях.

Круглов, как там тебе? Зайди.

0: пошли нахуй! Ты пошел нахуй! И ты нахуй начал нахуй! Блять!
1: Блять!

0: 저 이름 뭐지?
1: 지혜야.

0: знаю.
1: Эй!
2: Это поистине ужасный момент. Перед ликом смерти обнажается вся суть человеческой души. Александр Сергеевич Пушкин, великий русский поэт, писал по этому поводу следующее. Писал по этому поводу следующие строки. А не пошло бы оно все нахуй? Все поняли? Прекрасно.

0: Как же прекрасен наш город ранним утром. Идешь по улице, кругом ни души. Мир кажется таким чистым.
1: Кстати, не забудьте потеплее одеться. Сегодня в Петербурге +5 градусов. Возможен дождь. Продолжит наш эфир.

добрый вечерок, наслышанный о вашей компетенции. Вытирайте ноги, правда, вместо полотенца у нас листинги кода. Кстати, любите футбол? На рабочем столе мяч и ворота. Забейте гол, собеседовать вас будут двое Java-господ.

все бесконечных возможностей линии вероятности, я родился в такой семье, чтобы стать космонавтом крайности. Мои родители очень радовались выбору моей специальности, и так я стал выпускником университета мыслительной дальности. Проходя жесткие тренировки вакуумного познания, я должен был выдержать перегрузки космического сознания. В моей юности мне некогда было быть беспечным. Я должен был осознать для мира, что такое космос и вечность. Как сейчас помню эту толпу людей на космодроме, крики детей, наставления тренера в промзоне. Глаза медсестры Зои не подавали виду, что меня отправляют навечно на лунную орбиту. Не было обиды, были лишь только цветы и ленты, с почестью увешанные на скафандр ассистентами. Где-то за спиной закрылась дверь люка моих доспехов. Я закрыл глаза и громко сказал:

касается моей реакции. Кто-то называет их лукавой, но это профанация. Мы называем их ELE, источник ложной информации. Я знаю, что у моего полета нет конечного пункта назначения, и по факту я сам добровольно выбрал смерть в мучениях. Но в моей юности мне некогда было быть беспечным. Я должен был осознать для мира, что такое космос и вечность.